0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, по северу страны осадки сильные. Местами порывистый ветер. Днем в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле 11-13, в Бресте и Гродно 14-16 градусов тепла. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, по северу страны осадки сильные. Местами порывистый ветер. Днем в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле 11-13, в Бресте и Гродно 14-16 градусов тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: 96-й год. Политический кризис. Первое Всебелорусское народное собрание созывается как экстренный народный форум, чтобы спасти страну от раскола. Сегодня Всебелорусское народное собрание – высший конституционный орган. Делегаты со всей страны напрямую утверждают концепцию национальной безопасности и защищают наш суверенитет.
0: Главный гарант стабильности – 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего масштабного ТОП-ЧАРТа в прошлый раз замыкали Тейм, Импала и Дженни с треком «Дракула». На второй позиции располагались Шакира и Бёрна Бой «Дай, дай». Золотую медаль нашего рейтинга в прошлый раз забрали Хьюгел, Имайл Энджел и Ультранейт «I'm moving to the sun». Кто эти красавчики, которые окажутся на музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Беларуси 6 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, по северу страны осадки сильные. Местами порывистый ветер. Днем в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле 11-13, в Бресте и Гродно 14-16 градусов тепла. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: зубы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Bet.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
7: Ты

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Реклама.
3: Алиса, включи топовую музыку.
4: Извини, но нет.
3: Чего нет?
4: Подписки.
3: А что можно слушать бесплатно?
4: Радиус FM.
3: Алиса?
4: Уже включаю.
5: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

0: рекламы. Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
1: Я с вами.
0: Ювентус?
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор?
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
4: Сайт Бен.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальный

0: водители.
1: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаковский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
2: А тут уже и неделька пронеслась, получается, да?
3: Да.
4: Четверг,
2: а тут
4: да.
2: Вот уже и маленькая пятница, да? На календаре 24 сентября, и настроение все-таки хорошее.
3: А я тебе еще вот хочу одну приятную новость вкинуть, что не в жилых помещениях, но во всех остальных других уже дают отопление. Школы, музеи, садики и прочее. А это о чем говорит?
4: О том, что надо греться, идти туда.
3: Вот. Нужно всем идти в музей, это раз. А второе, ну, как показывает практика, после музея...
2: Рожать детей, да?
3: Это ты молодец, патриотично, умничка. Я имел в виду, что после музеев обычно очень скоро включат и у нас.
2: Да, это понятно. Ребят, доброе утро. 7 утра в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. И давайте расскажем о планах на будущее.
4: Начнем этот час с Астролайфа. Твой гороскоп на сегодня. Узнаем, что звезды думают о тебе и твоей жизни.
3: А продолжим это утро в компании крутых мемов и шуток из интернета в улыбнуло.
2: Потом, пока ты спал, расскажем о самом быстром увольнении.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучков. Влад, привет. Тебе рассказывай, что там по новостям.
5: Привет, расскажу, кому в Минске уже включили отопление и какого нового робота создали в Корее.
1: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
5: Парламентская делегация Пакистана прибыла с официальным визитом в Беларусь. Ее визит проходит по приглашению председателя Совета Республики Натальи Качановой. Запланированы встречи парламентской делегации Пакистана с руководством Совета Республики и Палаты представителей, а также переговоры в правительстве. Главным итогом межпарламентского диалога станет подписание меморандума о взаимопонимании. Отопление в жилых домах Минска смогут включать раньше, чем прежде. Местным властям больше не нужно ждать 5 дней холодной погоды, теперь достаточно и 3. Когда среднесуточная температура продержится на уровне 10 градусов и ниже, батареи потеплеют в детских садах, школах и медучреждениях. При 8 градусах – в жилищном фонде, после – в административных и промышленных зданиях. Как сообщили в Мингорисполкоме, уже сегодня включат отопление у потребителей первой очереди. Горячая линия по вопросам оказания стоматологических услуг пройдет сегодня в Комитете госконтроля. Сообщить о проблемах, связанных с доступностью и ценообразованием, можно по короткому номеру 191 с 10 утра до 13.00 и с 14 до 18. Кроме того, информацию можно направить в чат-бот Комитета госконтроля в Telegram. Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в США. Во время визита председатель КНР обсудит с американским президентом двусторонние отношения и вопросы, касающиеся глобального мира и развития. Дональд Трамп лично встретил китайского лидера на летном поле, что является редким жестом с его стороны. Инженеры и физики из Кореи создали четвероногого робота, который примерно на 50% превосходит человека по эффективности бега. Благодаря этому машина смогла впервые пробежать полный марафон за 4 часа и 19 минут на одной зарядке батареи. В перспективе это позволит применять роботов для проведения спасательно-розыскных работ. И в завершение. В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте «Царское бай» по телефону плюс 375 29 716 44 44. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, по северу страны осадки сильные, местами порывистый ветер. Днем в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле 11-13 выше нуля, в Бресте и Гродно 14-16 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.
6: And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me

0: Пробудители. На Радиус ФМ.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 10 минут на Радиус ФМ, и прямо сейчас мы пробежимся по звездному прогнозу, по звездной инструкции на этот день, но для начала расскажем о наших знаках. Анька, что у тебя там?
2: Сегодня мне ни одна мелкая неприятность не сможет меня отвлечь от цели. Паш, слышал?
1: Паша, не мелкая неприятность, Паша двухметровая неприятность, и это только рост. Так, Паш, у тебя что?
3: Все будет хорошо. Они, несмотря на тех...
2: Песни той самой.
3: Несмотря на тех, кто гонит, да, на тебя, все будет отлично.
1: Газую, когда нету.
3: Газую, когда есть.
1: Пожалуйста. А мне звезды обещают безудержное веселье, но вечером. Ну что ж, посмотрим. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким...

0: моментом вы получаете удовольствие от этой прекрасной осени.
1: Львы, не позволяйте мелким препятствиям отвлекать вас от главной цели. Она гораздо важнее временных сложностей, которые возникают на пути.
2: Девы, большая часть дня сложится удачно. Перед вами откроются новые возможности, которые в последнее время задумывались о смене работы или сфере деятельности. Mm-hmm. Такое будет.
0: Весы. Есть риск столкнуться с человеком, который очень любит поговорить и совершенно не любит его заканчивать. Ну, это я про разговор.
1: Да-да.
0: И, собственно, про себя, потому что я как раз такой человек. Лучше не планируйте на сегодня слишком много важных дел.
1: Скорпионы может неожиданно напомнить о себе старая нерешенная проблема. Разберитесь с ней хотя бы ради собственного спокойствия.
2: Стрельцы, следите за гранью между шуткой и сарказмом. Сегодня перейти ее будет особенно легко, а вот вернуть расположение окружающих, кажется, намного сложнее.
0: Козероги. Лучше спокойно принять все, что происходит. День совершенно не подходит для эмоциональных взрывов. Сохраняйте хладнокровие.
1: Водолеи, настроение может быть таким, будто вы всю ночь не спали. Окружающие будут ждать от вас привычной активности.
2: Ну и давайте закончим рыбами. Сегодня обстоятельства могут заставить вас принять решение, о котором позже придется очень сильно пожалеть.
0: Но мы этот эфир только начинаем, поэтому дальше улыбнула, мемы, шутки, все, что поднимет твое настроение.
3: Пробудитель на радио СФМ.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 18 минут в стране, это Радиус FM, это Пробудители, и прямо сейчас мы поможем тебе создать хорошее, рабочее, позитивное настроение мемами и шутками из интернета.
2: Пап, я посижу за компом.
3: Конечно, только не включай.
1: О! Это мой батя. Это мой батя. Так, у меня такая, смотри, это интересное просто математическое наблюдение. С кем Новый год проведешь, от того и дети в сентябре.
4: А, реально?
3: Да. Да. Дай бог, если делай.
1: Да, да.
4: Ты считаешь себя красивой? Ну, да. Ну, доказательная база у тебя, конечно, слабовата.
1: Аксиома, потому что не надо это доказывать. Через пару минут в нашем эфире «Пока ты спал» с удовольствием расскажем о самом быстром в истории увольнении.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
2: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
3: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус
1: FM. 7:24 в белорусской столице. Привет тебе, это Радиус FM. Это пробудители, которые расскажут тебе о самом быстром увольнении.
0: Пока ты спал.
2: Ой, ребята, история на миллион. 35-летний житель США рассказал, как его уволили в первый рабочий день по абсурдной причине. И ладно бы в первый рабочий день. Ага. Его уволили в первый рабочий день спустя 2.5 часа после того, как он пришел.
1: Перед тем, как ты начнешь рассказывать эту историю, просто держите в голове, что я побил его рекорд. Я вам в конце расскажу.
2: Хорошо. Значит, у парня были проблемы с работой. 9 месяцев он нигде не работал. Ну, понятное дело. Денег было мало, всего было мало. Но когда ему сообщили, все, мы тебя принимаем, он выгладил рубашечку, все постирал. Почему-то в новости написано, сходил в душ. Ну, как будто это, знаешь...
3: Ну, помылся, привел себя в форму.
2: Да. Ну, он шел не на свидание, а на работу. Ну, да ладно, он помылся, побрился, надел все самое чистое, пришел. Там ему устроили обзорную экскурсию. Показали, а вот здесь у нас офис, а вот здесь у нас столовая, а вот здесь вот у нас там твое рабочее место. Кстати, сейчас как раз обед, можешь сходить на обед. Он сходил на обед, а потом ему дали какое-то там что-то плевое поручение, ему надо было выйти из офиса, куда-то там пройти, что-то сделать. Он вышел из офиса, ему звонят, говорят, братан, сорян, ты уволен. Он говорит, как?
1: Какая причина?
2: Ему сказали, что причина антисанитария. От него воняло.
1: Так.
2: Воняло от него. Но он говорит, подождите, как от меня воняло? Я все самое чистое надел, я все постирал и прочее. И потом ему уже в голову закралась мысль, что когда ему проводили обзорную экскурсию, он почесал нос. Возможно, они сочли это за ковыряние в носу. А еще, говорит, я один раз рыгнул, но в себя. С закрытым ртом. Ну, понял, это вот такая, которую только ты знаешь.
1: Рогалетка такая.
2: Рогалеточка такая легкая получилась. Он говорит, скорее всего, из-за этого. 2.5 часа.
3: Да, ну мы американцы.
1: 2.5 часа. Ребята, я побил рекорд. Я же раньше работал только в клубах.
2: Да.
1: И как бы очень часто вот этот зеленый змей присутствовал в моей жизни. Ну, практически каждую рабочую смену. Угу. И, в принципе, весь Минск, ну, вся ночная жизнь Минска на тот момент привыкла к тому, что я как бы вот такой веселый парень. И как-то один владелец очень крутого клуба на тот момент в Минске берет меня на работу, он наслышан обо мне, все, вау. А у него строгий запрет. У него никто не пьет.
2: Ясно. Сухой закон.
1: Я прихожу уже...
3: Пьяный.
1: Да, уже в хорошем настроении. Он такой, а что это такое? Я говорю, ну, братан. И ему все объясняют,
3: что это норма.
1: Что это норма, и он сейчас удивится. Он такой, ладно. Но до этого он мне высказал, но потом говорит, работа. А я уже говорю, я не буду работать. Я не хочу с тобой работать. Ты, ну, фу.
2: Ты не даешь мне нормально.
1: Но это вкратце, да.
2: Спасибо.
0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Доброго тебе утра, это пробудители на Радиус FM в Беларуси, 7 утра, 33 минуты, и мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса играем в наш новый интерактив «Зверопой». Крутой кавер в исполнении брата нашего меньшего ждет тебя, а еще подарок не пропустим.
1: А далее улыбнула мемы и шутки из интернета, все, что может поднять тебе настроение.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет тебе, рассказывай, что там происходит на дорогах.
4: Дороги столицы почти свободны. По данным Яндекс.Карт, пробки всего 2 балла. Небольшие скопления авто на МКАД от улицы Лейтенанта Кижеватова до Игуменского тракта. Тут проезд займет около 7 минут. И примерно 10 минут потеряешь на улице Кунцевщина и улице Лобанка до улицы Мазурова. С пробками на этом все. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, по северу страны сильные осадки, местами порывистый ветер. Днем в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле 11-13 выше нуля. В Бресте и Гродно плюс 14-16. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: 7 утра, 40 минут в стране. Привет тебе, это Пробудители на Радиус FM. И я тебе советую прямо сейчас сделать погромче, потому что через 5 минут мы сыграем в нашу новую игру «Зверопой». Тебе нужно будет угадать, какой популярный трек намяукали, прогавкали или даже прожужжали наши братья меньшие. Поймешь по мелодии, что за трек, тогда подарок твой.
2: Ну а пока оставляй заявку на участие, забегай на наш сайт, именно сайт radiusfm.by. Внизу есть такая маленькая коротенькая форма для участников наших игр «Хочу в эфир», она называется. Заполняй эту форму, выбирай игру «Зверопой» и жди нашего звонка.
3: А подарок у нас очень крутой. Это брендированный зонт от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше?

0: 2111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 7:44 в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас мы сыграем в Зверопой.
0: Зверопой. Зверопой.
2: Участник услышит мелодию, которую намяукали, прогавкали или прожужжали наши братья Минши. И по этому пушистому каверу нужно будет понять, какой популярный трек скрывается за этой мелодией.
3: И сегодня разбираться с нашим пушистым кавером будет Артур. Артур, привет тебе, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как твое утро, что делаешь, рассказывай.
4: На работу еду.
3: На работу едет. Ну, молодец, это хорошо. Немногие могут похвастаться.
5: Мы в курсе, Артур.
3: Артур, скажи, а тебе больше оригиналы нравятся или каверы?
4: Оригиналы.
3: Оригиналы. Ну, сегодня придется помучиться. Готов слушать наш кавер?
4: Да.
1: Слушаем задание внимательно.
3: Неплохо.
1: Ну, если честно, это очень легко.
4: Ну, тут все понятно. Не лето.
3: А песня?
4: Там что-то...
1: Ну, можно напеть. Можно напеть.
3: Артур, ну давай попробуем строчечку оттуда.
1: Артур, мы не сможем принять только исполнителя.
4: Будем пострелять. Пау-пау.
1: Было.
4: Попадаем.
6: На тебя, тебя, тебя, тебя.
1: Совершенно верно. Не лето, любимка, красавчик. Поздравляем тебя.
2: Мы тебя поздравляем. Ты получаешь брендированный зонт от Радиус FM.
3: Ну а позитивные эмоции получает не только наш победитель. Через пару минут улыбнула мемы и шутки из интернета.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Будители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 7.49 на Радиус FM. Доброе утро. Привет тебе. Это Пробудители. У нас улыбнула.
2: Ну, давайте я начну, ребят. Очень хорошее будет. Люблю холодненькую окрошку на пиве. Только без всяких там овощей, колбасы, яиц.
1: Правильный рецепт. Так, смотри, у меня такая. Социологи провели опрос о радиослушателей. 98% опрошенных мужчин на вопрос, что они сейчас слушают, ответили жену.
2: Отлично.
3: Так вдруг нестерпимо захотелось совершить доброе дело, покормил себя обедом. И одним голодным человеком на планете стало меньше.
2: Если помолчал.
1: Да.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Это «Пробудители».
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. «Пробудители». «Пробудители» на «Радиус FM».
2: Знаете, ребят, присутствует какой-то дико-осенний шарм. Вот, не знаю, понимаете ли вы или нет, хочется даже стихотворение какое-то прочитать. Вот
3: что-то давай. Такое. У Курского вокзала.
4: Только психиатрам не рассказывай об этом. Что у тебя осенью присутствует особый шарм, хочется рассказать стихотворение.
2: Это плохо?
4: Это хорошо.
2: Да?
4: Это хорошо. Пройдемте, вот у нас есть мягкая комната.
2: Белая. Ну, это интересно. Надеюсь, что у всех так же. 8 утра в Беларуси. Доброго тебе утра. Это «Пробудители» на радио СФ. И, ребят, давайте расскажем о планах на будущее.
3: Новый час, новые шутки и мемы. Начнем мы с «Улыбнула».
4: Потом играем в «Скорость звука». Беспрецедентная ситуация у нас на этой неделе. У нас, ну, по сути, два подарка. Два главных, больших подарка будет разыграно, потому что у нас там во вторник все быстренько решилось. Поэтому сейчас мы вновь набираем желающих заполучить умную колонку с Алисой.
3: Ну, а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет, рассказывай, что сегодня произошло в стране и мире.
5: Привет, расскажу про первую за 7 лет встречу глав белорусского и польского МИД, а также как белорусы относятся к Польше.
1: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
5: Главы МИД Беларуси и Польши встретились впервые за 7 лет. В белорусском МИД сообщили, что встречу посвятили состоянию белорусско-польских отношений и путям их развития. Также обсуждалась ситуация в регионе, со слов главы МИД Польши. Это первая встреча, но проходят также встречи представителей других ведомств на других уровнях. Вскоре мы откроем новое здание посольства в Минске. И когда сосед хочет разморозить и улучшить отношения, Польша всегда готова поддержать это, заявил Сикорский. К слову, более 30% белорусов выступают за более тесные отношения с Польшей. Это один из итогов третьей части масштабного республиканского социсследования. Его провели специалисты Белорусского института социологии. Но почти половина, а именно 42%, не смогли ответить на этот вопрос. Примерно в таком же спектре диапазон ответов на вопрос, какими должны быть отношения с Украиной в ближайшие годы. 28% выступили за более тесные отношения, 48% затрудняются ответить. С 1 января 2027 года однократная въездная виза в Египет подорожает. Предыдущий раз стоимость повышалась в марте 2026 года. Тогда она дошла до $30. Грядущее изменение поднимет цену до $33. Но есть нюанс с дополнительным сбором. К стоимости визы в $33 добавляются еще $6 за обслуживание и банковские комиссии. Однако документ не уточняет, распространяется ли этот платеж только на электронные визы или применим ко всем видам оформления. США направили президенту России Владимиру Путину приглашение на саммит G20, который пройдет в Майами. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. «Надеемся, что он примет приглашение», — сказал Рубио. Переговоры между Лавровым и Рубио прошли на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Они продолжались 50 минут. Австралийская актриса Марго Робби официально взяла фамилию мужа продюсера Тома Акерли почти через 10 лет после бракосочетания. Об этом сообщила газета Daily Mail. По ее данным, актриса использует новую фамилию в официальных документах. Далее коммерческая информация. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте Зика Бэй по телефону 8029-324-66-66. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода Бэй», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, по северу страны сильные осадки. Местами порывистый ветер. Днем в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле 11-13 выше нуля, в Бресте и Гродно 14-16 со знаком «плюс». О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 8 часов 9 минут в стране, это Радиус FM, это Пробудители. Прямо сейчас у нас улыбнула свеженькая подборка мемов и шуток из интернета. У меня такая, простите, я специально выбрал это время, вроде как всех детей должны были развести по школам, значит, смотри. Есть грех уныния, есть грех прелюбодеяния, но самый страшный грех – унылое прелюбодеяние.
2: База.
3: Многие люди от коронавируса так и не излечились. У них такая корона на голове, что так и хочется сбить лопатой.
2: Миленько. Ребят, пожалуйста, внимательно.
1: Да.
2: Какие вкусные пирожки, хозяюшка. Поделишься секретом? Конечно. Твоя жена спит с твоим лучшим другом.
1: Ну, ты сам в целом напросился. Через пару минут скорость звука в нашем эфире. Не забывай, главный подарок недели – умная колонка с Алисой.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: 8.15 в белорусской столице. Это Пробудители на Радиус FM. И мы продолжаем дарить подарки. Через 5 минут поиграем в скорость звука.
2: Участнику предстоит сделать ставку, за сколько секунд он или она смогут отгадать топовый трек Радиус FM. Меньше секунд, больше шансов на победу. Мы обнулились вчера. Да. Заново начали. То есть колонка Алиса, да, напоминаем, тебя ждет очень сильно. Вот, поэтому участвуй и побеждай.
3: И пока никто ни за какие секунды не угадал, поэтому перед тобой полный карт-бланш, можешь хоть 5 секунд выбрать. Ну а чтобы стать участником скорости звука, заходи на сайт radiusfm.by. Внизу сайта заполняй форму участника, там все очень просто, и жди нашего звонка.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама. Выгодные цены на зимние.

0: шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Галя, у нас отмен... Галя, у нас замен... Галя, у нас оплата!
2: Крок для вас будет как раз.
1: И что, получится оплатить?
2: Конечно! Ведь Крок — это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
3: Крок плюс «Белвеб-касса» пять в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
4: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
5: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
6: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
7: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
8: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
9: Реклама.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8:21 в белорусской столице. Доброго тебе утра, пробудители. На Радиус FM прямо сейчас поиграют в скорость звука.
0: Скорость звука.
3: Правила очень простые. У нас будет один участник, ему надо сделать ставку. За сколько секунд он сможет отгадать топовый трек Радиус FM. Есть у нас от 1 секундочки. 1 секундочка это 5 баллов, 5 секундочек это 1 балл. Меньше секунд, больше шансов на победу. У нас все обнулилось, поэтому можно брать сколько угодно секунд.
4: И вот сколько угодно секунд сегодня утром будет брать Ирина. Ирочка, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе, доброе.
4: Как твое утро? Что делаешь? Рассказывай.
5: Мое утро отлично, еду на работу.
4: Одна едешь или будет кто-то помогать тебе?
5: Нет, одна еду, одна.
4: Ну а как, ты меломан вообще? В музыке шаришь, все быстро, понимаешь?
5: Ну, надеюсь, да.
4: Очень хочется... Хочется верить, Ира, что у тебя все получится. Делай свой выбор. Сколько секундочек мы берем? От 1 до 5?
5: 5.
4: 5. Рисковать не будем, да? 5 секунд в случае успеха.
5: Не будем, нет.
4: В случае успеха ты заработаешь 1 балл. Послушать можно будет только один раз, поэтому, пожалуйста, будь внимательным.
2: Готова?
5: Да, готова.
2: Внимательно слушаем 5 секунд.
4: Ну вот так.
5: Даже не знаю.
4: Ну, какие предположения?
5: Что-то русское.
4: Ну, тут, Ир, знаешь как, если в голову ничего не пришло, скорее всего, оно и не придет. Если не было вот этого волшебного...
5: Нет.
4: А, я знаю, это же оно. Не было?
5: Нет.
4: Ну что,
5: не было.
4: К сожалению, тогда давай просто проверим, что же мы там загадали.
2: Давай.

0: понравилось.
1: Хорошо, что
2: кусок. Песня моего
3: детства. Сейчас просто на Васе на лицо.
1: Я ждал, рассчитывал, что звукорежиссер сделает кусочек поменьше, но нет. Вот, это она, Ирочка, не огорчайся. Пожалуйста, все обязательно получится, но просто не сегодня.
2: Через пару минут, пока ты едешь на работу по своим делам, расскажем о дорожной обстановке.
4: Пробудитель на радио СФМ.

0: пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 8:29 в белорусской столице. Привет тебе, это пробудители на Радиус FM. И у нас еще много всего интересного.
3: Подарки не заканчиваются. В ближайшие полчаса играем в «Не и мне тут». Два голосовых сообщения. Одно с содержанием ГМО, а второе натурпродукт. Будем отгадывать, где какое.
4: Потом будем веселить вас мемами и шутками из интернета. Улыбнула генератор твоего хорошего настроения.
3: Ну а прямо сейчас, пока ты добираешься до работы или по своим делам, в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе. Рассказывай, что там происходит на дорогах.
5: По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска серьезные пробки в 7 баллов. Крупнейшие из них на МКАД от Озерцовского тракта до Каменной Горки. Время проезда 33 минуты. И 23 минуты потеряешь на том же МКАД от Брестского шоссе до Игуменского тракта. С пробками все, а сейчас о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди. По северу страны сильные осадки, местами порывистый ветер. Днем в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле 11-13 со знаком «плюс», в Бресте и Гродно 14-16 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8 утра, 36 минут в Беларуси. Мы продолжаем дарить подарки на Радио СФМ. И через 5 минут наш интерактив «Не и им не тут».
3: Нам вновь нужна помощь твоя, твоей интуиции. Поэтому, если хочешь поиграть вместе с нами, заходи на сайт radiusfm.by. Внизу сайта есть маленькая коротенькая форма участника наших игр. Заполни ее и жди звонка.
1: Ну а победитель получит 2 билета на масштабный фестиваль «Зуберфест».
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка БАЙ готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
5: ИИ-помощник нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
6: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
5: Светофор. Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
7: Как и вены на ногах.
5: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
8: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
9: Реклама. Лекарства и препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».
10: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:40 в белорусской столице. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас предлагают поиграть в «Не и им не тут».
2: Не им не тут.
3: Будет два голосовых сообщения с одним и тем же текстом. Есть только у них маленькая разница. Одно создал искусственный интеллект, второе записал нам живой человек. Задача участника — отгадать, где кто. Если отгадывает, получает подарок. Не отгадывает, то получает подарок тот, кто записал нам голосовое.
2: Сегодня Ксения будет отгадывать. Ксюш, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
2: Что ты там делаешь? Как твое утро проходит?
4: Ну, уже на работе.
2: Уже на работе. Хорошо проходит утро?
4: Ну, неплохо.
2: Неплохо.
4: Надеюсь, что... Да, будет еще лучше.
2: Хотелось бы лучше. Ну что ж, все зависит от тебя. Как у тебя с интуицией, кстати?
4: Ну, проверим, не знаю.
2: Ну, посмотрим. Два голосовых уже подготовлены для тебя. Слушай, пожалуйста, внимательно.
1: Итак, готово?
4: Да.
1: Слушаем первое.
5: Лево руля.
1: И второе.
6: Лево руля.
2: Ага.
1: Лево руля.
2: Первое – женский голос, второй – мужской голос. Что скажешь?
4: Мужской – это человек.
2: Мужской – это человек.
4: Да.
2: Ну что ж, тогда давай поздороваемся с автором. Автор у нас на линии. Привет тебе, доброе утро.
7: Здравствуйте.
1: Вот так вот бывает, Ксюш, представляешь. Так, а Ирин, повтори нам, пожалуйста.
7: Лево руля.
2: Молодец,
3: Ира. Мы тебя поздравляем. Ты получаешь два билета на масштабный фестиваль «Зубрфест» 25 и 26 сентября в Беловежской пуще «Зубрфест». Два дня драйва на свежем воздухе. Люся Чеботина, Антоха МС, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды» и «Лазерное шоу». Планируйте уикенд и встречаемся на «Зубрфесте».
2: Это все дальноиграющие планы. Ну а буквально через парочку минут в нашем эфире еще одна свежая порция мемов и шуток улыбнула.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
8: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
9: Великое княство Сла запрошает детей и дорослых неверогодные историчные вандроуки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
10: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за один рулон. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Трицены. Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов, 8 часов. Видишь, как я опережаю события. 8 часов 48 минут в стране, это Радиус FM. Лови от нас свежую подборку мемов и шуток из интернета.
2: Я не выкладываю фото своего парня. Счастье любит тишину. А его жена любит думать, что этот брак еще можно спасти.
1: Какой кошмар. Смотри, у меня такая: срочно ищу мужа для своей подруги. А то она такая деловая, везде гуляет, ни у кого не отпрашивается, бесит.
3: Это я чисто. Дорогая, не хочешь сходить на работу? А то у меня уже шея затекла.
2: Хорошо.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 9 утра ровно в белорусской столице. Доброго тебе, чудесного осеннего утра. Это «Пробудители» на Радиус FM. И сейчас мы расскажем о планах на будущее.
2: Начнем мы этот час с «Астролайф». А твой гороскоп на сегодня. Узнаем, что звезды думают о тебе и твоей жизни.
3: Потом продолжим дарить тебе хорошее настроение. Новая порция шуток и мемов из интернета улыбнула.
1: Ну и еще вот этот поворот. Расскажем о том, как прошла встреча большой собаки и грабителя.
3: Да, там есть что послушать. Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет тебе. Рассказывай, что там в стране и мире.
4: Привет, расскажи. Про поставки белорусского калия в США и перезапуски мультсериала «Черный плащ».
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: В Беларуси продолжается проверка боевой готовности. На этот раз проверяются дежурные силы противовоздушной обороны полетами контрольных целей. Во время мониторинга проверили систему опознания «свой-чужой». Особое внимание уделили охране и противовоздушному прикрытию критически важных объектов. Накануне с проверкой прибыл и госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Поставка белорусского калия в США должна прибыть в октябре, и ее ждут в Новом Орлеане. Стал известен и объем партии. Ранее Александр Лукашенко говорил о том, что страна не сможет сразу обеспечить крупные поставки, потому что на этот год объемы уже законтрактованы. Но если появляется возможность, что и произошло, калия отправят в США. В этот раз получилось загрузить 30 тысяч тонн. Более 3000 кактусов и суккулентов покажут на выставке в Ботаническом саду 3 и 4 октября. В выставке примут участие 17 частных коллекционеров со всей Беларуси. В том числе будут представлены две коллекции, которые прежде не экспонировались. Посетители увидят растения из Африки, Северной и Южной Америки. От миниатюрных кактусов до настоящих ботанических редкостей. Для Minecraft готовят крупнейшее обновление за 15 лет. Предполагается, что вечером 26 сентября разработчики игры анонсируют загадочные новинки на прямой трансляции Minecraft Live. Вероятно, там представят новое измерение. Если слух подтвердится, это станет первым новым измерением Minecraft после появления края аж в 2011 году. И продолжим тему интересных новинок. Disney выпустит новую версию мультсериала «Черный плащ». По словам источников, анимационный хит 90-х уже находится в стадии продакшена. Сюжет нового «Черного плаща» уже известен. В центре, конечно же, «Черный плащ», который последние 35 лет вынужден находиться в альтернативной реальности, в которой никто не слышал о его супергеройских подвигах. На прошедших торгах доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел. Доллар США 3.02, 100 российских рублей 3.59, 10 китайских юаней 4.51. И в завершении. Большая сцена начинается с первого шага. «Фактор Байдети» открывает кастинг второго сезона для юных вокалистов от 7 до 14 лет. По 27 сентября юных исполнителей ждут в Минске в караоке-клубе на проспекте Победителей. Регистрация с 10 утра, прослушивание с 12 до 18 часов. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди. По северу страны сильные осадки, местами порывистый ветер. Днем в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле 11-13, выше нуля, в Бресте и Гродно 14-16 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ходаковский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус ФМ.
1: 9:09 в стране. Это «Пробудители», это «Радиус ФМ». И прямо сейчас мы поделимся звездной инструкцией. Как там эти гороскоповеды считают, пройдет наш день по их версии. Ань, как у тебя?
2: Астролайферы, которые...
3: Да, астролайферы. Сегодня ни одна неприятность не сможет отвлечь меня от цели. Это круто. Вижу цель, не вижу препятствия.
1: С самого начала у Ани
2: была какая-то... А когда это говорит Аня, ребята, ну, нужно задуматься. У меня просто все будет хорошо.
1: Класс. Мне звезды пообещали безудержное веселье, но это вечером, поэтому... Поэтому придется потерпеть. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким четверг будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, к вечеру настроение станет настолько веселым, что удержаться от смеха будет сложновато.
1: Тельцы, сегодня хорошо общаться со львами, близнецами и водолеями. Пометьте, запишите. А вот с остальными лучше не связываться.
2: А, сейчас скорпионы где-то. Чё?
3: А лучше сегодня вообще ни с кем не связываться. Магнитные бури уже начались, поэтому лучше вообще сидеть дома, пить чай.
1: Поехали дальше. Не заканчивались, да?
2: Близнецы, не пытайтесь исправить то, что и без вас прекрасно работает. Иногда желание сделать лучше заканчивается тем, что приходится чинить уже совсем другое.
1: Ну или брать инструкцию. Чего не хотелось бы.
3: Раки, сегодня жизнь покажет себя во всей красе. Настроение обещает быть ярким и разнообразным. Пользуйтесь моментом и получайте удовольствие.
1: Львы, не позволяйте мелким препятствиям отвлекать вас от главной цели. Она гораздо важнее временных сложностей, которые возникают у вас на пути.
2: Девы, большая часть дня сложится удачно. Новые возможности откроются перед вами.
3: Весы, есть риск столкнуться с человеком, который очень любит поговорить и совершенно не любит заканчивать эти самые разговоры. Лучше не планируйте на сегодня слишком важных дел.
1: Скорпионы, может неожиданно напомнить о себе старая нерешенная проблема. Разберитесь с ней хотя бы ради собственного спокойствия.
2: Итак, двигаемся дальше. Стрельцы, следите за гранью между шуткой и сарказмом. Сегодня перейти ее будет особенно легко, а вот вернуть расположение окружающих окажется намного сложнее.
3: А все из-за магнитных бурь.
1: Да.
3: Козероги, лучше спокойно принять все, что происходит.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 9:17 в стране. Это Радиус FM. Это Пробудители. Мы вновь пробежались по интернету, отобрали оттуда самые забавные мемы и шутки. Сейчас будем делиться.
2: Отвечая на вопрос жены, что бы ты без меня делал, самое сложное — это мечтательно не улыбнуться.
1: Да, сделать грустное, потерянное лицо. Смотри, у меня вот такая. 18-летняя Катя, изучавшая психологию с 5 класса, мечтала не о принце, а о придурке. И, выйдя замуж, в отличие от подруг, не получила морально-психологической травмы.
3: С развитием искусственного интеллекта наконец-то наступил момент, когда любой пользователь может чистосердечно сказать: «Это не я, ну само».
1: Да, извините, вы правы. Через пару минут в нашем эфире вот этот поворот не пропусти, пожалуйста. Мы тебе расскажем о том, как прошла встреча большой собаки и грабителя.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
4: Тушканчик. Бип-бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
5: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест». Не пропусти.
6: Организатор. Государственное природоохранное учреждение – Национальный парк Беловежская пуща. 16+.
4: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
0: Реклама. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается сегодня в 17:00 с «Автодрайв» на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9:25 в Беларуси. Доброго тебе утра. Давай расскажем о том, как прошла встреча большой собаки и грабителя.
3: Вот это поворот! И здесь, ты знаешь, наверное, нужно эту новость рассказывать от лица самого грабителя, который решил пробраться в американский, один из американских домов, естественно. Ну, видимо, какая-то предварительная подготовка была. Он понимал, что нет хозяев в квартире. Но вот что он просчитался. Он просчитался, что в доме нет собаки, потому что собака в доме есть. Собака достаточно большая. Что он увидел, уже пробравшись в этот дом. Ну и здесь искря, буря, да, фантазии, мокрые штаны, возможно, он успел их быстренько переодеть. Но, к несчастью для владельцев этого дома, собака — это не какой-нибудь стаффордширский терьер, американский буль, там, овчарка, доберман.
1: Чихуахуа с такими маленькими глазами, да?
3: Да-да-да. Вот это 50 ненависти, 50 злобы. Золотистый ретривер.
2: Да!
3: Золотистый ретривер.
2: А не бубки!
3: Который уже встречал грабителя с любимой игрушкой в зубах.
1: Как мило, и с хвостиком.
3: Да, он не проронил ни одного лая и всячески подходил к грабителю, чтобы тот с ним немножко поиграл. Грабитель, естественно, играть не планировал, он пошел на кухню. Он поел еду из холодильника. Он потихоньку начал собирать какие-то, искать там драгоценности. Все это время золотистый ретривер ходил за ним с игрушкой.
2: И показывал, где что брать, да, и код от сейфа рассказал.
1: А потом в конце, когда грабитель не поиграл с ним, он такой оф-оф-оф-оф и разбудил весь дом.
3: Самое обидное, что нет. И у хозяев дома было видеонаблюдение, через которые они наблюдали за всей этой картиной. Они видели грабителя. Естественно, они сразу позвонили в полицию, вызвали полицейских. Но они смотрели, как их пес, который призван блюсти порядок в доме, просит их поиграть. Но это еще не самое смешное. Самое смешное, что там через считанные какие-то минуты прибежала полиция, выломали дверь, ворвались в квартиру. Ретривер ушел от грабителя и вместе с игрушкой подошел к копам и стал просить их поиграть, мешая им, в свою очередь, ловить преступника.
2: Золотистого ретривера зовут Нэш, да. И Нэш официально я твой фанат.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: 9:34 в Беларуси. Мы уже вот как бы и кофу выпили, и потянулись, улыбнулись.
3: И тортик ели.
2: И ворвались в эту маленькую пятницу для того, чтобы подарить тебе хорошее настроение. Мини-пятница, я напоминаю, что сегодня все-таки еще четверг. Да, ребят, в заблуждение вводить не буду. 9:34 в Беларуси, погнали.
4: В ближайшие полчаса смотри, что нашел, и расскажем, какими продуктами можно заменить сахар.
3: Далее будем веселить вас мемами и шутками из интернета. Улыбнула генератор твоего хорошего настроения.
4: Ну а прямо сейчас, пока ты там ездишь по своим делам, Влад Кучко появляется у нас в студии. Влад, привет тебе. Рассказывай, что на дорогах.
5: Яндекс.Карты оценивает ситуацию на дорогах столицы в 4 балла. Местами затруднения. Так, на проспекте Пушкина от улицы Адоевского до улицы Притыцкого задержитесь на 5 минут, а на улице Ленина от Ульяновской улицы до проспекта Независимости проезд займет 16 минут. С пробками все, дальше о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, по северу страны сильные осадки, местами порывистый ветер. Днем в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле 11-13 выше нуля, в Бресте и Гродно 14-16 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 9.41 в стране, это Пробудители на Радиус FM. И сейчас мы расскажем, какими продуктами можно заменить сахар.
0: Смотри, что нашел.
2: Ну, понятное дело, что все стараются там есть поменьше, да, как-то в чем-то себе отказывают. Так вот, ну, есть же и те, кто не готов отказываться от сладкого, совсем не готов. Поэтому специалисты посоветовали заменить сахар стевией. Ну, здесь более-менее понятно, стевия входит в составы всех вот этих сахарозаменителей, которые мы капаем и прочее. Или трегалозой.
3: Это как глюкоза, наверное.
2: Не знаю, просто что-то хорошее трегалозой не назовем.
1: Звучит как
2: заболевание какое-то. Но лучшим решением, если не прибегать к какой-то вот такой химии, не химии, а по мнению специалистов, являются фрукты и ягоды. Природные источники сахара.
3: Но специалистов не смущает, да, что 90% фруктов и ягод, они кислые, а не сладкие.
2: Да, но тем не менее, в них все равно содержится сахар. Даже если ты возьмешь кислый виноград, ну не повезло, купила кислый виноград, в магазине не попробовала, дурашка, надо же пробовать в магазине виноград перед тем, как покупать.
3: Грязный вот этот, чтобы потом пропоносил.
2: А как же ху?
1: Как он мило сказал, дурашка.
2: Другой врач рассказала, что если вот такой усредненный ежедневный рацион в 2000 калорий, ну это серединка, понятно, такая, допустимое количество сахара составляет примерно 12 чайных ложек. Но это не раскатывай губу, закатывай ее обратно, это не в кофе и не в чай, в смысле 12 ложек, а эквивалентно всему, что ты употребляешь, а сахар есть во всем. Поэтому, например, с виноградиком, с которым я вчера очень сильно злоупотребил, и, наконец-то, не в жидком виде, а я про настоящий виноград.
3: Газообразном.
2: Да, сейчас газообразно тоже было. Спасибо, что спросила.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: 5.1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Ами. Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Реклама. Радиус FM.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: 9 часов 49 минут на Радиус ФМ. Это Пробудитель. Привет тебе. Самого доброго утра. У нас улыбнула. Лови мемы и шутки из интернета.
2: Ребят, я сейчас планку подниму, давай, а вы попробуйте перебить.
1: Ага.
2: Жена долго кричала на мужа и уже хотела успокоиться. Но тут он ей сказал: успокойся.
3: Зря он так.
1: Или вот это, ну давай признаем, не только я виноват.
3: Да, да,
1: что
3: да.
1: Значит, не только я? Едем дальше. У меня вот такая. Раньше я думал, что я нерешительный, но теперь я уже в этом не уверен.
2: Да.
3: У меня сказка. Представьте себе эту бабушку, помните, которая вот это окошко открывает, да? И вон бочком выходит из избы. Царевна лягушка у него спрашивает: что это у тебя за спиной, любимый? Лук? Опять по бабам собрался.
2: Хорошо.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
5: Светофор. Горячее предложение в три цены по 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Fairy в ассортименте 4,99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Трицены. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Ой, мои хорошие, четверг обещает быть максимально продуктивным. Это пробудители на Радиус FM. И 3 часа дарили тебе подарки, топовую музыку, хорошее настроение и крутую информацию. Старались для тебя, ну а ты постарайся чуть-чуть для этого мира. Сделай его немножечко добрее, немножечко ярче даже в эту осеннюю погоду. Хотя вот в осени тоже что-то да есть.
2: Конечно.
3: Да. Я присоединяюсь к словам Паши и напоминаю о магнитных бурях. Будьте осторожны. Надеемся, что успели поднять тебе настроение и настроить на рабочую позитивную волну. Сегодня, завтра мы на этом же месте. Поэтому врубай на полную Радиус FM с 7 до 10 утра, чтобы провести пятницу на полную.
2: Мы свою магнитную бурю, я имею в виду эфир с Аней Ганжур, как-то, ну, пережили, чего тебе желаем. В одиночестве тебя не бросаем. Топовая музыка здесь на Радиус FM есть. И прямо сейчас в нашей студии появляется Влад Кучко, который готов рассказать о том, обо всем интересном, что происходило в стране и мире. Влад, привет.
4: Привет, расскажу, откуда белорусы узнают новости и с кем Беларусь отменяет визовый режим.
0: В Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
4: Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял участие в мероприятиях высокого уровня и провел двусторонние встречи. Министр выступил против политики права сильного и призвал к формированию новой архитектуры международного экономического сотрудничества, ориентированной на интересы людей, а не западных элит. В качестве положительного примера он привел такие региональные объединения, как БРИКС и ШОС. Но кроме этого были и практические результаты. Так, на полях Генассамблеи ООН Максим Рыженков провел встречу с министром иностранных дел Мальдив. Они подписали соглашение о взаимной отмене виз. Также стороны готовы развивать договор на правовую базу, в том числе в области воздушного сообщения. Стало известно, откуда белорусы узнают новости. На первом месте интернет-источники. А более подробную статистику составили специалисты Института социологии НАН Беларуси. Выяснилось, что 57% опрошенных пользуются интернет-ресурсами, сайтами, порталами и прочим. При этом большинство из них – городские жители, а именно 59%. Телевидение выбирают 52% респондентов. А этот источник информации предпочитают в основном жители сельских районов – 58% от общего числа телевизионщиков. Мировой рекорд среди женщин по сборке кубика Рубика побит. Первой в мире по сборке Рубика оказалась маленькая китаянка, 6-летняя девочка Лянь Юньчи. К слову, она побила свое собственное достижение. В этот раз ей удалось собрать кубик за 4,27 секунды. Всего Лянь Юньчи сделала 5 заходов, рекордным стал средний результат сборки. Хоккейная «Минская Динамо» отправилась на вторую выездную серию сезона КХЛ. В составе нашей команды 27 игроков. Сегодня в Москве «Зубры» сыграют с местными «Одноклубниками». Начало матча в 19:30. А в субботу в Санкт-Петербурге команда Сергея Брылина встретится с «Шанхайскими драконами». И в завершение, добавь топовую музыку в свой дом, просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди. По северу страны сильные осадки, местами порывистый ветер. Днем в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле 11-13 со знаком «плюс», в Бресте и Гродно 14-16 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

набитые на волне топовой музыки. Это 10 треков без рекламы и разговоров на Радио СФМ.

0: это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, по северу страны сильные осадки, местами порывистый ветер. Днем в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле 11-13 со знаком «плюс», в Бресте и Гродно 14-16 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Сиденье.
3: Ой-ой-ой.
2: Наверное, это геморрой.
3: Ощущения так себе.
4: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».
0: Реклама. Красота с характером. Энергия, которая меняет мир вокруг нас. Год белорусской женщины. На Радиус FM.

днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка.

0: Мама. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Реклама.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя. Очень скоро. И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет! С выпуском новостей Влад Кучко. И сейчас расскажу, что предпринимают США на фоне нехватки топлива и какую погоду ждать на следующей неделе. В вооруженных силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности. Свои задачи на полигоне отработали расчеты одной из артиллерийских бригад. Солдаты и призванные из запаса военнообязанные вели огонь прямой наводкой. Также они тренируются наводить орудия и быстро занимать и менять огневые позиции. Научить людей правильно действовать в случае чрезвычайной ситуации, не поддаваться панике и уметь помочь себе и другим. В Беларуси проходит единый день безопасности. Среди организаторов МЧС, МВД, Минздрав и Красный Крест. Сегодня по всей стране будут развернуты тематические площадки. Главная цель – подготовка населения к реагированию на ЧП в местах массового пребывания. Вчера не стало известного российского музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова. Ему было 58 лет. По словам матери Соседова Антонины, трагедия произошла в отеле Якутии. Мужчина спускался по лестнице и упал. При падении он получил травму головы. Соседов был доставлен в медучреждение, однако спасти его не удалось. Топливный кризис толкает США к принятию чрезвычайных мер. Как сообщает издание «Политика», власти страны в ближайшие дни намерены запретить экспорт дизельного топлива на 90 дней. Эта мера может иметь совершенно непредсказуемые последствия. Дело в том, что США поставляют на мировой рынок пятую часть всего продаваемого там дизеля. Похоже, зонтики скоро можно будет отложить в сторону. После дождливого конца сентября погода в Беларуси готовится сменить пластинку. На рубеже месяцев станет теплее и заметно суше. Теплеть начнет уже на выходных, а следующая неделя обещает порадовать еще больше. С 28 сентября по 5 октября температура в Беларуси может оказаться на 1,5 градуса выше климатической нормы. И в завершение. Зацепил трек в эфире, но не знаешь его названия? Все просто. Заходи на radiusfm.by в раздел «Что играло» и добавляй новые хиты в свой личный плейлист. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, по северу страны сильные осадки, местами порывистый ветер. Днем в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле 11-13 выше нуля, в Бресте и Гродно 14-16 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, по северу страны сильные осадки, местами порывистый ветер. Днем в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле 11-13 со знаком «плюс», в Бресте и Гродно 14-16 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ёсць смаки, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на стале хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці у бабулі. Просто, шчодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
2: Галя, у нас Галя, у нас Галя, у нас оплата!
3: Крок для вас будет как раз.
2: И что, получится оплатить?
3: Конечно! Ведь Крок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
4: Крок плюс «Белвеб-касса» 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
5: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама. Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
1: Как и вены на ногах.
0: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
2: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
3: Реклама. Лекарства и препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфан Беларусь».
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
6: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
7: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Оля. Утром она включала подкаст, пока собиралась на работу. В машине слушала музыку. В офисе постоянно кто-то разговаривал. А вечером, оставшись одна дома, сразу включала телевизор. Однажды интернет отключился, телефон разрядился, и Оля впервые за долгое время осталась в полной тишине. И вдруг почувствовала себя неуютно.
3: И что такого страшного в тишине?
2: Для некоторых людей тишина – это не отсутствие звука, это отсутствие отвлечения. Пока вокруг что-то происходит, мы можем не замечать собственных мыслей, тревог и переживаний. А когда все вокруг стихает, это словно становится громче.
3: То есть мы иногда включаем музыку не потому, что хотим ее слушать, а чтобы не слышать себя?
2: Иногда именно так, но есть и другая причина. Мы привыкли к постоянной стимуляции. Сообщения, видео, новости, музыка, разговоры. Мозг получает все новые сигналы и постепенно привыкает к этому ритму. Поэтому отсутствие стимулов сначала может восприниматься не как отдых, а как скука или даже тревога.
3: И что, нужно заставлять себя сидеть в тишине?
2: Нет, тишина не должна становиться еще одной обязанностью, но иногда полезно постепенно возвращать ее в жизнь. Например, выпить утром кофе без телефона, пройти часть дороги без наушников, посидеть несколько минут перед сном без телевизора и просто заметить, что происходит внутри.
3: Если в тишине становится действительно тревожно.
2: Тогда не нужно себя ломать. Можно начать с очень коротких промежутков и посмотреть, что именно вызывает дискомфорт. Иногда тишина показывает нам не пустоту, а то, на что давно не хватало внимания.
3: Получается, тишина может быть не врагом, а способом услышать себя.
2: Да, мы так привыкли заполнять каждую свободную минуту, что иногда забываем. Человеку нужен не только поток информации, но и пространство, в котором ничего не происходит.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: скоро. И очень скоро. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси полдень.
1: Привет! Далее расскажу, когда начнется отопительный сезон и какие выборы пройдут в Казахстане.
0: В радиусе новостей.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу во Дворце независимости с председателем Сената Пакистана Саидом Юсуфом Розой Гилани. Парламентская делегация Пакистана прибыла в Минск с официальным визитом, программа которого началась с переговоров на высшем уровне и сфокусирована на практическом развитии двустороннего и межпарламентского сотрудничества. Ситуация на границах не очень. Европейские пограничники за сутки пропустили лишь треть транспорта от нормы, из-за чего на границе Беларуси с ЕС образовались очереди. На въезд в Польшу стоят около 250 грузовиков, а перед польскими пунктами и литовским каменным логом скапливается более 300 легковых машин. В Витебской области начнется отопительный сезон. Сегодня тепло подадут в школы, детские сады, больницы и другие социальные и культурные объекты. Подача тепла стартует по новым нормам после 3 дней со среднесуточной температурой ниже 10 градусов тепла. Ранее сообщалось, что с четверга также начнется отопительный сезон в белорусской столице. Президент Казахстана заявил о скором распуске местных представительных органов всех уровней и назначении досрочных выборов. Повод – упразднение бывшей правящей партии «Аманат», от которой избралось большинство местных депутатов, и за ее присоединение к новой партии «Аделет». Назначение даты новых выборов должно вернуть легитимность депутатскому корпусу и обновить работу местных органов власти. Ученые из России создали новый способ точно доставлять лекарства прямо в сердце для его восстановления после инфаркта. Для этого они соединили крошечные жировые капсулы с естественными частицами из крови человека. Такой транспорт помогает защитить лекарство и довести его строго до больных клеток. Испытания показали, что новая система работает эффективнее и точнее старых аналогов. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди. По северу страны сильные дожди. Местами порывистый ветер. Днем в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле 11-13 со знаком плюс, а в Бресте и Гродно 14-16 выше нуля. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус FM». Далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди. По северу страны сильные дожди. Местами порывистый ветер. Днем в Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Минске и Гомеле 11-13 со знаком плюс, а в Бресте и Гродно 14-16 выше нуля. О погоде все. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест». Не пропусти.
4: Организатор. Государственное природоохранное учреждение – Национальный парк Беловежская пуща. 16+.
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
6: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
7: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
8: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
0: Реклама. Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
9: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
9: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

0: Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Around the world.

0: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
1: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
0: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти! АВ-бай! Где машины, там и запчасти!
2: Реклама. Радиус FM.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 13 часов.
1: Всем привет! Это новости на Радиус FM и я, Олеся Матусевич. Сейчас расскажу, когда в Беларуси запустят спутниковую платформу и какие новые правила готовят для арендодателей.
0: В Радиусе новостей.
1: Президент Беларуси на встрече с председателем Сената Пакистана призвал активизировать экономическое сотрудничество двух стран. По мнению белорусского лидера, высокий уровень политического и парламентского диалога пока превышает объемы торгово-экономических связей. Глава государства напомнил о договоренностях с пакистанским премьером существенно укрепить экономическое взаимодействие в ближайшие годы и подчеркнул важность своевременного выполнения всех намеченных планов. Верховный суд Беларуси готовит новые правила для судебных споров по аренде. Их цель – защитить честных жильцов и арендодателей, наказать мошенников и помочь судам принимать более взвешенные и справедливые решения. Судам рекомендуют использовать комплексный подход при принятии решений. В 2027 году бренд Belintersat планирует запустить в Беларуси национальную спутниковую ТВ-платформу Tuto TV. Проект в первую очередь рассчитан на жителей дач, малых деревень и отдаленных регионов со слабой кабельной инфраструктурой. В базовый пакет войдут отечественные каналы в HD-качестве, зарубежное телевидение, а также развлекательный, детский и спортивный контент. Председатель КНР Си Цзиньпинь прибыл в США с трехдневным визитом, где Дональд Трамп лично встретил его у трапа самолета, нарушив американский протокол. К прилету китайского лидера стороны договорились продлить торговое перемирие и заморозить пошлины до 10 января следующего года. На закрытых переговорах главу КНР и президента США ждут темы глобальной безопасности, ситуация вокруг Тайваня и контроль над искусственным интеллектом. Одну из улиц Чикаго переименовали в честь матери Кани Уэста, которая умерла в 2007 году. На открытие таблички «Путь доктора Донды Уэст» приехал и сам рэпер. Городские власти решили увековечить ее память не только как матери музыканта, но и как выдающегося ученого. Около 20 лет она заведовала кафедрой английского языка в местном университете. И в завершении, мечтаете о большой сцене для своего ребенка? Второй сезон «Фактор бай дети» объявляет кастинг. Попробовать свои силы могут ребята от 7 до 14 лет. Живые прослушивания. Подробности и онлайн-заявка на сайте Белтелерадиокомпании. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части страны пройдут дожди. Ночью по северу сильные дожди. Ветер юго-западный, южно-умеренный, местами порывистый. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем плюс 14-16. В Гомеле ночью 6-8, днем 15-17 со знаком «плюс». В Минске ночью плюс 7-9, днем 12-14 со знаком «плюс». В Витебске ночью 7-9, днем 13-15. Выше нуля. В Гродно ночью плюс 8, плюс 10, днем 12-14. В Бресте ночью 8-10, днем 14-16 со знаком «плюс». В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Всем привет, я Олеся Матусевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части страны пройдут дожди. Ночью по северу сильные дожди. Ветер юго-западный, южно-умеренный, местами порывистый. В Могилеве ночью +6-8, днем +14-16. В Гомеле ночью 6-8, днем 15-17 со знаком «плюс». В Минске ночью +7-9, днем +12-14. В Витебске ночью 7-9, днем 13-15, выше нуля. В Гродно ночью +8-10, днем +12-14. В Бресте ночью +8-10, днем 14-16, выше нуля. Это все новости о погоде. Далее в эфире

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
2: Посмотрите на небо, звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
3: Как и вены на ногах.
2: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
4: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
5: Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфан Беларусь».
6: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: 22-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: Многие задумываются о том, как именно обеспечивается безопасность детей в учебных заведениях. Сегодня у нас в гостях капитан милиции Андрей Добринец, который ответит на все вопросы, волнующие родителей.
1: Слушай шоу с толком с понедельника по четверг в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.

0: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Меня прет от счастья на АВ-машины.
1: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка.бай».
2: ИИ-помощник
3: «Нормативка.бай».
2: Быстро, четко, надежно.
0: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
7: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
8: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
9: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас 24 сентября, четверг. И это день, когда до долгожданных выходных остается буквально один финишный рывок, а именно пятница. Все основные и сложные задачи недели уже в целом позади. Поэтому сегодня самое главное — войти в режим некого спокойного завершения дел, не накручивать себя по пустякам и фильтровать поток всей поступающей информации. В общем, двигаемся плавно, бережем свои силы и просто держим хороший настрой. И по этому поводу я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Напоминаю, это десятка топовых треков подряд без рекламы и разговоров. В общем, только ты — самая топовая музыка. И послушаем с тобой Fastboy Topic с треком Forget You. Также у нас прозвучит Маккензи Аромба с треком Underwater. И самым первым в твоей динамике ворвется трек New Religion от Bebe Rexha и Faceless. Поэтому с таким настроением мы будем двигаться ближайшие 30 минут. Заваривай себе чего-нибудь вкусненького и ближайшие снова уже 30 минут, не думая о работе и просто кайфуй, но перед этим быстренько пробежимся по новостям. В столице 14 часов. Привет! А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Олеся Матусевич.
2: Привет, Леша. Далее расскажу, почему Евросоюз теряет мировое влияние и какой новый вид спорта официально зарегистрирован в Беларуси.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Беларуси сегодня встретился с председателем Сената Исламской Республики Пакистан. Александр Лукашенко поднял вопрос налаживания нормального финансового обмена и обозначил одну из наиболее важных задач на ближайшее время.
3: У меня к вам очень серьезная просьба, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси, чтобы не было задержек в реализации этих проектов.
2: Беларусь, Узбекистан и Таджикистан хотят запустить больше совместных туров. Представители стран встретились в Душанбе, чтобы договориться об общих выставках, взаимных поездках для специалистов и совместной рекламе курортов. Кроме того, белорусская сторона изучила опыт Таджикистана по развитию санаториев и здравниц. Евросоюз теряет мировое влияние из-за слабых технологий и внутренних споров. Власти Европы сильно зависят от США в плане оружия и от Китая в поставках редких металлов. В регионе нет собственных крупных IT-гигантов, а местный автопром уступает конкурентам из КНР. Из-за разногласий между европейскими странами мнения Брюсселя просто не учитывают в мировых конфликтах. В итоге даже удвоение военных расходов не помогает ЕС догнать мировых лидеров. Министерство юстиции Беларуси официально зарегистрировало Федерацию воздушно-силовой атлетики. Новая организация займется развитием и популяризацией в стране упражнений на полотнах, кольцах, пилонах и других подвесных снарядах. Этот вид спорта объединяет воркаут и гимнастику, а его главное правило – спортсмен должен выполнять все сложные элементы, не касаясь земли. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 100 российских рублей 3,58, а 10 китайских юаней 4,53. И последнее. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это все новости. Прогноз погоды далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Ночью по северу сильные дожди. Ветер юго-западный, южно-умеренный, местами порывистый. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем плюс 14-16. В Гомеле ночью плюс 6-8, днем плюс 15-17. В Минске ночью 7-9, днем 12-14 со знаком «плюс». В Витебске ночью 7-9, днем 13-15 выше нуля. В Гродно ночью плюс 8-10, днем плюс 12-14. В Бресте ночью плюс 8-10, днем 14-16 выше нуля. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире Леша Якимович и только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Pink в треке Try в очередной раз доказывает: если упал, то вставай и пробуй снова. Ну, правда, когда ты в воскресенье вечером обещаешь себе с понедельника начать абсолютно новую жизнь, а в понедельник просто переставляешь будильник, ну, на самом деле, ты же тоже пробуешь, да, просто не особо торопишься. И вот говоря в целом про всю эту эволюцию, ученые раскопали нового динозавра. Называется он кайрозавр. И представь картину. Махина под 4 метра, весит 300 килограмм. На нем перья и гигантские когти. И самое интересное, знаешь, чем этот красавец питался? Травой. Чувак выглядел так, как будто пришел разрушить этот мир, а сам ходил по мезозою и щипал листочки. Еще и при этом один коготь при ходьбе держал всегда приподнятым. Ну, такой чисто аристократ с мизинчиком за чашечкой чая. Так что, если ты сегодня где-то устал или засомневался в себе, расслабься, все делаешь правильно. Если уж трехметровый пернатый гигант смог адаптироваться и жить в кайф, то ты тем более совсем справишься. Но чтобы знать, в чем завтра выходить, покорять этот город, слушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью по северу аж сильные дожди. В Могилеве ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 14, плюс 16. В Гомеле ночью 6, 8, выше нуля. Днем 15, 17 со знаком плюс. В Минске ночью от 7 до 9, выше нуля. Днем плюс 12, плюс 14. В Витебске ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 13, плюс 15. В Гродно ночью 8, 10, выше нуля. А днем 12, 14 со знаком плюс. И в Бресте ночью 8, 10 градусов тепла, а днем 14-16 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор. И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
4: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
5: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
6: Три дня переполоха, три цены. Готовы к мега-скидкам. Только с 25 по 27 сентября в три цены «Домашний переполох». Скидки до 90% на множество товаров. Поторопись, предложение ограничено. Три цены – все самое выгодное. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
1: Реклама.
7: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
8: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Sweet Summer Nights на самом деле великий трек. Он создан ровно для того, чтобы ты на 3 минуты почувствовал себя в кабриолете где-нибудь там на побережье. Даже, если ты прямо сейчас держишься за поручень в маршрутке и пытаешься не упасть на соседа, или просто сидишь в офисе. И вообще, говорят, что треки с летней тональностью, с летним настроением способны обмануть наш мозг и снизить уровень стресса. То есть ты сейчас не просто послушал трек, а даже, так сказать, прошел некий сеанс терапии. Поэтому если день выдался так себе, то выдыхай. В любом случае, ты молодец, совсем справишься, справляешься, а уже твоя нервная система только что получила качественный буст благодаря такому хорошему треку. Держи это настроение и двигайся только вперед. Ты на Радиус FM, не переключайся, а также слушай авторскую программу от Олеси Матусевич «Рули легко», где она расскажет о машинках.
1: Реклама. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
3: Люблю холодненькую окрошку на пиве. Только без всяких там овощей, колбасы, яиц.
4: Правильный рецепт.
1: Слушай, слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: автомобили понятно, полезно и без гаражных разговоров. «Рули легко» с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ты, наверное, часто замечал, что ездить по дорогам, которые залиты дождем, непросто. Даже иногда опасно. Особенно, когда потеет стекло с внутренней стороны. И ладно, если б снаружи, там хотя бы дворники работают. А вот изнутри вытирать приходится самостоятельно. Постоянно отвлекаясь, что делать категорически нельзя. Сегодня я хочу поделиться полезными лайфхаками, которые точно помогут тебе с этой проблемой.
0: Рули легко.
2: А теперь о том, как вернуть видимость максимально быстро. Главная ошибка новичков, да даже скажу по секрету некоторых опытных водителей, это судорожно протирать стекло рукавом или тряпкой. Так ты только размажешь грязь и жир, сделав еще хуже. Кстати, можешь даже забыть про выкрученную на максимум печку. Ведь твой главный спаситель – это кнопка кондиционера.
3: Вот это поворот!
2: И неважно, какая температура за окном. Ведь его главная задача – это не охладить, а моментально осушить воздух. Включи обдув лобового стекла на максимум, запусти кондиционер и обязательно убедись, что выключена рециркуляция, чтобы машина забирала свежий воздух с улицы. Для верности можно слегка приоткрыть боковое окно, но не перестарайся, с такой-то погодой очень легко простудиться. Ну а чтобы не попадать в такие переделки, заведи простую привычку. В сырую погоду открывай двери на полминуты перед поездкой и не забывай вовремя менять салонный фильтр. Хорошей дороги и кристально чистых стекол. Не забывай включать поворотники и смотреть по сторонам. С тобой была Олеся Матусевич.
0: Пристегни ремень и рули легко на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. На связи все так же Леша Якимович. У нас 24 сентября, все еще четверг. Ну и это день такого грамотного распределения сил. Выходные уже совсем близко, поэтому самое главное сегодня не делать лишней суеты, просто потянуть накопившиеся за неделю вот эти все хвосты и в спокойном темпе довести все дела до конца. Поэтому переходим в режим разумной, но продуктивности. И чтобы работать было проще и комфортнее, я запускаю снова же, что правильно, наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десятка топовых треков подряд, без рекламы и разговоров, только ты, самая топовая музыка. И послушаем с тобой Purple Disco Machine с треком In the Dark. Также прозвучит Offenbach с треком Overdrive. И самым первым в твоей динамике залетит Avalon Roxton с треком Vertigo. Поэтому выкручивай звук на максимум и ближайшие 30 минут просто кайфуй вместе с Radius FM. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. В столице 15.01. Привет-привет. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Олеся Матусевич. Слушаем.
2: Привет, Леша. Расскажу, исчезнет ли с прилавков дешевая китайская резина и зачем ИИ проник на закрытый медицинский сайт в Австралии.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Беларуси на встрече с председателем Сената Пакистана предложил серьезно пересмотреть отношения между двумя странами. Александр Лукашенко также передал теплые слова руководству Исламской Республики и отметил роль Пакистана в урегулировании ситуации в Ормузском проливе.
3: Очень важный вопрос налаживания финансового нормального обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире, особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе.
2: В Беларуси планируют на полгода ввести специальное разрешение на ввоз иностранных автошин, аналоги которых делает Белшина. Это касается резины для легковушек и грузовиков. Продавцам придется получать согласование в март. Главная причина – защита местного рынка от дешевого импорта, в основном из Китая, который занимает его большую часть. Китай призвал США и Иран прекратить конфликт и решить все споры путем переговоров. В МИД КНР заявили, что эта вражда вредит всем и потребовали вернуть мир в регион Персидского залива. Ранее стороны подписали соглашение о прекращении огня, однако США возобновили удары, а затем перешли к экономической блокаде Ирана с помощью санкций. Искусственный интеллект от компании OpenAI без разрешения проник на австралийский государственный сайт о медицине и получил доступ к секретным файлам. Премьер-министр Австралии сильно возмутился этим случаем, а также тем, что компания молчала о взломе почти два месяца и потом просто прислала обычное письмо на общий e-mail. Личные данные граждан не пострадали, но власти страны уже начали расследование и думают, как наказать разработчиков. И последнее. Ищешь песню, которая только что звучала? Ответ на сайте radiusfm.by. Открывай раздел «Что играла» и находи имена исполнителей и названия топовых треков. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части страны пройдут дожди. Ночью по северу сильные дожди. Ветер юго-западный, южно-умеренный, местами порывистый. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем плюс 14-16. В Гомеле ночью 6-8, днем 15-17 со знаком «плюс». В Минске ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 12-14. В Витебске ночью 7-9, днем 13-15, выше нуля. В Гродно ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 12-14. В Бресте ночью 8-10, днем 14-16 со знаком «плюс». В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус FM». Далее в эфире Леша Якимович и только топовая музыка.
0: «Радиус FM» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус FM» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. С

0: Да, главная мудрость этого трека на самом деле простая. Иногда лучший ответ в споре — это просто промолчать и сберечь свои нервы. И знаешь, с годами этот навык молча игнорировать всякую ерунду становится только сильнее. С чего я это взял? А вот тут австралийский нейробиолог Оливия Моррис из Университета Западного Сиднея выдала одно шикарное исследование. Она доказала, что с возрастом мозг начинает фильтровать весь негативный шум. Пожилые люди гораздо лучше фокусируются на светлых моментах жизни, моментально расставляют приоритеты и вообще перестают парить себе мозг по пустякам. По сути, взросление — это такой автоматическая блокировка для чужой дурости. Поэтому, если ты сейчас из-за чего-то паришься, то расслабься, твой мозг прямо с этой минуты учится забивать на всю суету и выбирать комфорт. Но чтобы знать, в чем завтра выходить в этот прекрасный мир, слушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, а ночью по северу будут даже сильные дожди. В Могилеве ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 14, плюс 16. В Гомеле ночью 6, 8, выше нуля, днем 15-17 со знаком плюс. В Минске ночью от 7 до 9, выше нуля, днем 12-14 со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 13, плюс 15. В Гродно ночью 8-10, выше нуля, днем 12-14 градусов тепла. И в Бресте ночью 8-10 выше нуля, а днем плюс 14, плюс 16.
1: Реклама. Есть смаки, которые остаются с нами на все життя. Свежий хлеб, горячая бульба, а на столе хатняя колбаса, блендвица, сало, сальтисон. Как колисти у бабули. Просто, щедро и от души. Мы заховали этот смак у новой линейцы «Этно-шляхетно» от Ашмянского мясокомбината. Шляхетный смак родимы. Готуем с увагой, частуем с повагой. Реклама.
2: Начало 2000-х. Острый дефицит доступных квартир. На втором и третьем всебелорусских народных собраниях строительство жилья объявляют главным приоритетом. Сегодня Беларусь в лидерах СНГ по строительству жилья на душу населения. Сотни тысяч семей построили свои метры благодаря господдержке.
3: Стратегия, проверенная временем. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ. Slater.

Нам только что за 3 минуты объяснили главную суть этой жизни. Когда у тебя в голове закипает каша из дел, задач и мессенджеров, надо просто двигаться, не думать, а именно двигать своим телом. И знаешь, это не просто пустые слова. Нейробиологи доказали, что 10 минут абсолютного беспорядочного дергания под жесткий бит снижает уровень стресса эффективнее, чем часовая попытка убедить себя, что все нормально. Мозг на самом деле штука простая. Если ты танцуешь, он искренне верит, что все проблемы от тебя уже сбежали. Так что если ты сейчас стоишь где-нибудь там на светофоре или сидишь над очередным отчетом и чувствуешь, что закипаешь, выдохни, все хорошо, ты совсем справишься на раз-два. Просто качни головой в такт, забей на пару минут на суету. Ну а правильную музыку я для тебя уже подготовил, поэтому не переключайся и слушай самые топовые треки на Радиус FM.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
3: Тройку лидеров нашего масштабного топ-чарта в прошлый раз замыкали Tame Impala и Jenny с треком «Дракула». На второй позиции располагались Шакира и Burna Boy «Дай Дай». Золотую медаль нашего рейтинга в прошлый раз забрали Hugel, Email Angel и Ultranate «I'm Moving to the Sun». Кто эти красавчики, которые окажутся на музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
2: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячий трек. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Четверг, 24 сентября. На связи все так же, все еще Леша Якимович. И в календаре сегодня у нас особый праздник. Всемирный день моря. И наш музыкальный редактор явно напоминает, что пора сменить офисное кресло на капитанский мостик. Потому что у нас будет звучать трек BTS от BTS Swim. Но перед этим прозвучит Teddy Swim с треком Lose Control. Так, и я ж там говорил про море, да, от BTS? Ну вот оно прямо сейчас и звучит в твоих динамиках. Сразу, знаешь, ловишь вайб лета. Эх, вот бы сейчас лето, а не эту унылую осень. Дождь, ну ладно, не будем о плохом. И также послушаем трек от Naked и Portugal The Man, Glide. В общем-то, настраивайся на нашу волну Радиус FM, делай звук погромче и двигайся в ритме самой классной музыки. Ты на Радиус FM, не переключайся, но перед этим послушаем самые актуальные новости к этому часу. В столице 16 часов. Привет! А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Олеся Матусевич.
2: Привет! Расскажу о том, в какой сфере самые высокие зарплаты и о возвращении на экраны мультфильма «Черный плащ».
0: В радиусе новостей.
2: Создание стабильной платежной инфраструктуры позволит активизировать торгово-экономические отношения между Белоруссией и Пакистаном. Об этом заявил глава нашей страны на встрече с председателем Сената Пакистана Саедом Юсуфом Разой Гилани.
3: Налаживание нормальной платежной инфраструктуры между нашими государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет наши торгово-экономические отношения, потому что мы в последнее время начали снижать торговлю между двумя государствами. И во многом это зависит от платежной инфраструктуры, которая сегодня существует.
2: Средняя зарплата в Беларуси за август этого года выросла до 3135 рублей. Больше всего традиционно зарабатывают в Минске – более 4000. А самой высокооплачиваемой считается сфера IT и связи. Самые низкие показатели среди регионов зафиксированы в Витебской и Могилевской областях. Франция готова отправить своих военных в Украину сразу после объявления перемирия. Солдаты будут находиться далеко от передовой. Они займутся обучением украинских военных и защитой неба с помощью истребителей. К этой инициативе могут присоединиться и другие страны Евросоюза. Спустя 35 лет «Черный плащ» снова в деле. Disney Plus возрождает легендарного героя, а его голосом станет Марк Хэмилл. По сюжету, все это время «Черный плащ» провел в альтернативном мире, где о его подвигах никто не слышал. Вернуться к прежней жизни его уговаривает подросток Даки, который знает прошлое героя. Дату премьеры Disney Plus пока не объявил. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 100 российских рублей 3,58, а 10 китайских юаней 4,53. И последнее. Бери топовую музыку с собой. Установи на смартфон бесплатное приложение «Радиоплеер Беларусь». Отмечай Радиус FM сердечком и оставайся на нашей волне где угодно. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части страны пройдут дожди. Ночью по северу сильные дожди. Ветер юго-западный, южно-умеренный, местами порывистый. В Могилеве ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 14-16. В Гомеле ночью 6-8, днем 15-17 со знаком «плюс». В Минске ночью 7-9, днем плюс 12-14. В Витебске ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 13-15. В Гродно ночью 8-10, днем 12-14, выше нуля. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10, днем 14-16 со знаком «плюс». В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус FM». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус FM» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус FM» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: До Диабло и его трек Survive на Radius FM. И трек, по сути, про то, как все мы каждый день пытаемся просто выжить и не потерять себя в этом хаосе. И некоторые воспринимают этот девиз даже слишком буквально, даже после жизни. И вот в Кентукки охотники за привидениями залезли в заброшенный санаторий и сфотографировали настоящего призрака. Ну, как сфотографировали? Качество снимка, естественно, традиционное. Но вот такое ощущение, что снимали на старый домофон. Вот вдуматься, 21 век на дворе. Телескопы снимают далекие галактики 8К, а призраки до сих пор всегда получаются на фото просто как одно большое размазанное пятно. Почему? Неизвестно. Но знаешь что? Какая бы мистика ни происходила вокруг, ты точно в порядке, и я в этом уверен, потому что ты с нами. И самое главное, уверенно идти вперед, а ты это, я уверен, тоже умеешь. Но чтобы завтрашний день не преподносил неприятных сюрпризов, давай послушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью по северу даже будут сильные дожди. В Могилеве ночью 6-8, выше нуля, днем плюс 14, плюс 16. В Гомеле ночью от 6 до 8, выше нуля, днем плюс 15, плюс 17. В Минске ночью 7-9 градусов тепла, днем 12-14 со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 13, плюс 15. В Гродно ночью 8-10, выше нуля, а днем 12-14 со знаком плюс. Ну а в Бресте ночью у нас плюс 8, плюс 10, а днем плюс 14, плюс 16.
1: Реклама.
2: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
1: Реклама.
4: Нет радиоприемника?
5: Не оплатил подписку?
6: Хочется чего-то нового?
7: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
8: Алиса, включи Радиус FM.
9: Включаю.
7: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Вот знаешь, сейчас вокруг все только и твердят, надо быть в моменте, прокачивай свое самосознание. А по факту вся твоя осознанность в течение дня, это когда ты стоишь посреди комнаты и пытаешься вспомнить, зачем ты вообще сюда пришел. И стоишь такой красивый, перезагружаешься. В общем, если немного потормаживаешь сегодня, то не волнуйся, это нормально. Всем нам иногда нужна такая легкая пауза. Но чтобы твой автопилот на дороге работал идеально, я передаю эстафету Оле Венской, ее с автодрайвом. Уже в следующем часе будет много классной музыки, интересных забавных фактов, а также будет возможность выиграть топовые призы, поэтому никуда не убегай. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной это время. Желаю тебе классного, продуктивного вечера и говорю пока-пока.
1: Реклама.
2: Горячее предложение в 3 цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за один рулон. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
3: 3 цены. 3 цены.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми друзьями к

сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный

0: много.
1: Автодрайв. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
2: Очень мне понравилась фраза «почувствуй это» у предыдущего оратора, который только что был в нашем эфире, в эфире топовой радиостанции страны «Радиус ФМ». Я думаю, что ты уже чувствуешь всем телом, всем организмом приближение окончания рабочей части этого замечательного дня. Сегодня, напомню, на исходе четверг. Красивый день, и оказывается, даже на уровне гормонов окончание рабочего дня тоже работает. Организм начинает снижать выработку гормонов стресса, кортизола, и готовит себя к расслаблению, и выбрасывает еще больше дофамина в кровь. Поэтому, возможно, ты сейчас улыбаешься, поэтому, возможно, ты уже сделал погромче «Радиус ФМ», что под топовую музыку покинуть свое рабочее место с чувством долга, с чувством удовлетворения. Но за все остальное в твоей жизни этим вечером будет отвечать радиостанция «Радиус ФМ», Юля Венская и «Автодрайв». Впереди много интерактивов, классной информации и, конечно же, подарков. Оставайся с нами в компании топовой музыки, куда бы ты ни направлялся этим классным вечером. 17.00 в Беларуси. А вечер классный, хотя бы потому, что без осадков пока в Минске, но ближе к 7 часам вечера небольшой кратковременный дождь обещают синоптики. Остальные подробности о погоде не только у Натальи Ленской. Наташ.
3: Привет, Оля. В этом выпуске расскажу, сколько молодежи живет в нашей стране и какие осенние привычки подрывают иммунитет.
1: В радиусе новостей.
3: Более 70% белорусов доверяют Всебелорусскому народному собранию. Это результаты исследования Института социологии Национальной академии наук Беларуси. Эксперты отмечают, что ВНС стала одним из ключевых органов политической системы страны, принимающим важнейшие стратегические решения. В их числе программа социально-экономического развития, концепция национальной безопасности и военная доктрина. Почти каждый пятый житель Беларуси – представитель молодежи в возрасте до 31 года. Об этом сообщили на заседании Мингорисполкома по вопросам реализации государственной молодежной политики. Столица остается самым молодым регионом страны. Здесь проживает свыше 396 тысяч молодых людей. Лидерами по их численности традиционно стали Фрунзенский, Московский и Первомайский районы Минска. Комитет госконтроля сегодня проводит горячую линию по вопросам оказания стоматологических услуг. Можно сообщать о проблемах с доступностью и ценообразованием в клиниках, о случаях невыдачи чеков и расшифровок стоимости приема. Горячая линия будет работать еще один час до 18.00. Звонки принимаются на номер 191. Передать информацию можно и через чат-бот ведомства в Телеграме. Вопрос регулирования искусственного интеллекта станет ключевой темой переговоров между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом американский лидер написал в своей соцсети. По словам Трампа, Вашингтон не планирует сдерживать развитие технологии. У Китая аналогичный подход. Ранее, выступая на Генассамблее ООН, глава Белого дома также предложил официально заменить термин «искусственный интеллект» на «суперинтеллект». Хронический недосып, постоянный стресс и снижение физической активности – главные осенние привычки, подрывающие иммунитет. Об этом предупреждают врачи. Негативное влияние на защитные силы организма оказывает и алкоголь, которым некоторые пытаются согреться или снять напряжение в холодный сезон. Специалисты подчеркивают, укрепление здоровья следует начинать с базовых вещей – нормализация сна, регулярных прогулок, сбалансированного питания и питьевого режима. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи «Алиса, включи «Радиус ФМ». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси, завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью по северу осадки сильные. Ветер юго-западный, южный, умеренный, местами порывистый. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 14-16 градусов тепла. В Гомеле ночью 6-8, днем 15-17 с плюсом. В Минске ночью 7-9 градусов, днем 12-14 выше 0. В Витебске ночью плюс 7-9, днем 13-15 тепла. В Гродно ночью плюс 8-10. Днем 12-14 градусов, и в Бресте ночью 8-10, а днем 14-16 градусов. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
1: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Тачки тайм».
1: 17.12, точно, драйвовая. Надеюсь, тебе по пути с топовой радиостанции Радиус FM в самое ближайшее время. Я для тебя подготовила очень интересную новость. Так вот, совсем скоро случится переход на 800-вольтовую архитектуру. Эта технология становится стандартом не только для премиальных, но и для массовых моделей. И она позволяет заряжать автомобили на сверхвысокой мощности, снижая нагрузку на бортовую сеть и делая поездки на дальнее расстояние такими же комфортными, как на классическом бензиновом авто. А вот тебе противники электрокаров, как говорится, ну, вот такой козырь выкатили производители. Ну, и еще главным технологическим прорывом в автопроме стал официальный переход к массовому производству твердотельных батарей. Они постепенно заменяют привычные литий-ионные аккумуляторы, кардинально при этом меняя, конечно же, возможности электромобилей. И действительно, полная зарядка машины, это уже не фантастика, может занимать всего-то 10-15 минут. Риск возгорания сведен к минимуму благодаря твердому электролиту. Ну и кроме того, такие батареи намного легче и служат в 2-3 раза дольше. Тебе скажу больше. Вертятся классные истории в соцсетях о том, как в Китае вообще есть не просто зарядные станции, а станции, где тебе буквально за считанные минуты в электрокаре твоем меняют как раз-таки батарею. Представь себе. Вот интересная история. То есть даже не обязательно эту самую очередь занимать на зарядку. Просто приехал, тебе батарею поменяли, ты поехал дальше под топовую музыку Радио СФМ.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM.
1: Завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». На изи.
1: Хорошая новость пришла из Таиланда. Здесь старые уличные баннеры превратили в уютные раскладные домики для бездомных собачек. Вот таким образом местные дизайнеры решили вопрос очень серьезный, как помочь

0: помочь четвероногим спасаться от палящего солнца, от сильных ливней, которые, кстати, сейчас в Таиланде. И вот они взяли плотные благозащитные рекламные плакаты, уже отслужившие свое. И вместо того, чтобы их выбросить, взяли и сделали из них компактные будки. Выглядит эта история очень красиво, крепится прямо к забору, либо к стене здания, легко раскладывается. Днем домик плотно прижат к стене, никому не мешает прохожим. Ну а вечером любой прохожий может опустить этот домик, превратив его в защитную палатку с мягкой подстилкой внутри. И мне кажется, это просто изи проект. Мало затрат, а столько добра вообще несет этому миру. Ну, надеюсь, что и в Беларуси к этой идее прислушаются. И кто знает, может, у нас тоже появятся вот такие раскладные домики для собачек.
1: Автодрайв на Радиус FM.

0: светофор.
1: Папа, заводи мотор, мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
0: Светофор.
2: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандруки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
3: Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
4: Как и вены на ногах.
3: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
5: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ всего одна таблетка в день.
6: Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфарм Беларусь».
7: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Автодрайв. 17.33 точное драйвовое. Что там по погоде сейчас в нашем любимом Минске? Вроде как все прекрасно. Весь день дождя не было, но не расслабляемся, потому что ближе к вечеру синоптики обещают небольшой дождь, его вероятность 20%, поэтому просто для того, чтобы легко дышалось, когда ты гуляешь по городу Минску, слушая топовую музыку Радиус ФМ. Именно так предлагаю проводить этот сентябрьский вечер в компании вместе с Лириком. А также Ларин расправит крылья вместе с тобой. И полетит навстречу грядущей пятнице Альберт Брай. И скажу тебе по секретику, что на крылья рано нам расправлять и рано нам закрывать зонты, потому что как-то погода на завтра меняет свое настроение. Если вот сегодня дождей было минимально, то, кажется, завтра все пойдет несколько иначе.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: На очередных эмоциональных качелях катает нас прогноз погоды. Вот смотри, в Бресте завтра осадки, плюс 16, в Гродно тоже дождь и плюс 14, в Минске тоже осадки, плюс 12, плюс 14, скажу больше, по северу страны ожидаются сильные дожди. В Витебске, да, всего плюс 15, Могилев плюс 16, тоже дождь, в Гомеле плюс 17 и все те же обещанные осадки.
0: Реклама.
2: Бип-бип, меня прет от счастья на АВ-машины.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
4: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка.бай». ИИ-помощник «Нормативка.бай». Быстро, четко, надежно.
5: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
7: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
8: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
0: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Наша.
9: Заходи без причин.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Автодрайв».
1: 17:41 точное, драйвовое прямо сейчас. Давай-ка мы подключим твою интуицию к нашему эфиру, и ты попробуешь отгадать наши новости, что из этого фейк, что из этого правда, кое-что подобрала для тебя. Заходи в наш телеграм-канал Радиус FM, заходи, отгадывай ту самую новость фейковую, а после чего жди мой звоночек в эфире Радиус FM. Как всегда, от Радиус FM самые клевые подарки и самые нужные подарки. Между прочим, это абонемент на месяц в фитнес-клуб «Адреналин». Поэтому, если ты давно мечтал подсесть на спорт, но вот ждал какого-то знака свыше, этот самый знак уже случился в твоей жизни.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: Этот год звучит в вашу честь. Год белорусской женщины. На Радиус FM. Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
3: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Зика. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
4: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя, у нас оплата.
5: Круг для вас будет как раз.
4: И что, получится оплатить?
5: Конечно. Ведь Круг – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
4: Круг плюс Белвеб касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
6: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Fairy в ассортименте 4,99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
7: Трицены.
0: Реклама. На Радиус FM Автодрайв. Фейк-контроль.
8: Точное драйвовое на связи Юля. Юль, привет! Алло!
9: Привет!
8: Юль, как настроение? Чувствуется пятница? Ну, приход, по крайней мере, скорый.
9: Конечно, все ее ждем.
8: О, но тем не менее, предлагаю тебе все-таки в моменте быть счастливой вот здесь и сейчас в компании Радиус FM. У меня для тебя три новости есть, одна из которых фейковая, придуманная. Ты готова участвовать и отгадывать, подключать интуицию и распознавать, где здесь фейк, а где все реально?
9: Да, попробуем.
8: Ну, в таком случае, внимание. Вот такая новость пришла из США. Медведь здесь угнал минивэн, врезался в дерево и при этом даже сумел включить аварийку. Какой сознательный мишка попался. Так, и еще вторая новость. Голубь-шпион провел 8 месяцев под арестом в индийской тюрьме. Так, и третья новость. Овцы в Греции съели 100 килограммов медицинской марихуаны. Что из этого фейк, а что правда? Что-то одно. Выбери, пожалуйста, что из этого фейковое.
9: Так, я вторую очень услышала. Там голубь-шпион.
8: Голубь. В смысле, птица, голубь. Голубь, птица, да. Да. Итак, что из этого фейк? Медведь, который угнал минивэн, голубь-шпион, который под арестом сидел, или про овечек Греции, который тут съели все поле?
9: Третий вариант.
8: То есть вы считаете, что овцы в Греции ну, вот просто бы не смогли бы съесть 100 килограммов такого урожая важного медицинского?
9: То есть фейк должен быть.
8: Да. Что же из этого фейк, да?
9: Давайте два.
8: То есть птичка, шпион, голубь, да, которая под арестом провела в индийской тюрьме очень много времени.
9: Да.
8: Ой, вы знаете, я просто тоже, как и вы, Юля, жду пятницу, поэтому все-таки засчитаю вам первый вариант, ну, в смысле, первоозвученный, про овечек, про то, что они в Греции съели поле медицинской марихуаны. Это, на самом деле, фейковая новость, а вот про голубя, шпиона все абсолютно правда. Но правда и то, что отныне ты имеешь абонемент на целый месяц в фитнес-клуб «Адреналин». Я тебя поздравляю с этим событием! Ура-ура! Ну, а для всех тех, кто собирался подсесть на спорт в ближайшее время, у меня хорошая новость. 27 фитнес-клубов по всей Беларуси. Это все фитнес-клуб «Адреналин». Крупнейшая сеть страны. Тренажерные залы, бассейны, сауны, групповые тренировки. Все для классного результата. Ну, а теперь новый клуб открыт на Грушевке в Минске. Начните тренироваться уже сегодня. «Адреналин» выбирает тысячи по всей стране. Присоединяйтесь и вы.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну, согласитесь, в это вечернее время вечер четверга постепенно переходит в категорию «маленькой пятницы». Это прекрасный повод немножечко так улыбаться, как будто, знаешь, повода вроде нет большого, но ты такой смотришь на всех и улыбаешься. И мне кажется, в этом магия вечера четверга. Давайте же приумножим эти позитивные эмоции, приглашая тебя в нашу телеграм-группу «Радиус ФМ». Заходи, пожалуйста, там тебя ждет 7 кадров, наша классная игрушка, за участие в которой ты можешь получить подарок от топовой радиостанции «Радиус ФМ». А еще нас с тобой ждет Наталья Ленская, чтобы рассказать самые интересные новости к этому моменту. 18:00 в Беларуси. Если кто-то уже успел сегодня соскучиться по дождю, то в эти мгновения в Минске уже накрапывает обещанный синоптиками дождь. Что будет с погодой завтра? Опять-таки все подробности у Наташи. Наташ, привет.
2: Привет, Оля. Сейчас расскажу, в каких странах любят отдыхать белорусы и чем опасны быстрые перекусы.
0: В радиусе новостей.
2: В Беларуси вступил в силу основной блок изменений в законодательстве о туризме. Индустрию официально выделили в самостоятельный сектор экономики. Для путешественников упростили правила. При покупке разовых экскурсий больше не нужно подписывать договор. Достаточно чека или оплаты через ЕРИП. Кроме того, сократились сроки решения спорных вопросов. Ответить на претензию о качестве отдыха турфирма теперь обязана за неделю. А между тем Белстат назвал самые популярные страны для отдыха белорусов. В топ-5 направлений вошли Россия, Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Грузия. Всего за прошлый год организованными турами за границу съездили свыше 736 тысяч человек, а средняя продолжительность отдыха составила 8 дней. В целом география поездок белорусских туристов охватила более 120 стран мира. Государство ежедневно тратит около 2,5 миллионов рублей на работу скорой медицинской помощи. В Беларуси дежурят 870 бригад медиков, которые совершают порядка 9 тысяч выездов в сутки. В нашей стране на каждые 10 тысяч жителей приходится 47 практикующих врачей и 122 работника среднего медперсонала. А тем временем в Литве обостряется проблема доступности медицинской помощи. Чтобы сдать анализы и попасть к врачу, более 35% граждан вынуждены обращаться в частные клиники. Ситуацию усугубляет острый кадровый дефицит. По прогнозам, в ближайшие годы нехватка превысит 1000 врачей и 4000 медсестер. Из-за высоких нагрузок и низких зарплат они все чаще выезжают на работу за рубеж. Быстрые перекусы способствуют набору лишнего веса, предупреждают медики. Причина в том, что чувство насыщения приходит не сразу. Сигналы от желудка и гормонов формируются через 15-20 минут после начала еды. За это время человек успевает съесть лишнее. Часто перекусы связаны со стрессом. Повышается кортизол, растет аппетит, появляется тяга к калорийной еде. О курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 58 копеек, 10 китайских юаней 4,53. И последняя большая сцена начинается с первого шага. Фактор «Байдити» проводит кастинг второго сезона для юных вокалистов от 7 до 14 лет. По 27 сентября юных исполнителей ждут в Минске. В караоке-клубе на проспекте Победителей. Регистрация с 10 утра, прослушивание с 12 до 18 часов. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси, завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью по северу осадки сильные. Ветер юго-западный, южный, умеренный, местами порывистый. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 14-16 градусов тепла. В Гомеле ночью 6-8, днем 15-17 с плюсом. В Минске ночью 7-9 градусов, днем 12-14 выше 0. В Витебске ночью плюс 7-9, днем 13-15 тепла. В Гродно ночью плюс 8-10. Днем 12-14 градусов, и в Бресте ночью 8-10, а днем 14-16 градусов. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Семь кадров.
1: Если по итогам этого рабочего дня ты готов прокричать «Я король мира!», я тебя поздравляю, конечно же, с твоими успехами. Предлагаю эту волну не терять, а прямо сейчас приумножить твои победы в нашей рубрике «7 кадров», проверить твою киноинтуицию. Для начала заходи в наш телеграм-канал «Радиус FM». Там у нас небольшой коллажик, отсылочка к одному известному фильму, к которому, кстати, применима вот эта самая фраза «Я король мира!». Вспоминай, где звучала эта цитата, в каком из известнейшем американском фильме. Пиши свой ответ в комментариях и жди мой звоночек в эфире Радио ЗПМ и сражайся за классный, абсолютно точно осенний согревающий подарок. Это набор чая Такамори. Когда рабочий день позади, самое время расслабиться, заварить чашечку побольше и немножко замедлиться в моменте. Ищи свой вкус на сайте Такамори Бай.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». 7 кадров.
1: 18:22 точно, драйвовые у нас. Такой кадр в эфире появляется. Зовут ее Вика.

0: Привет. Алло.
1: Здравствуйте.
0: Вика, ну наверняка фильм «Титаник» смотрела.
1: Ну, конечно.
0: А мечтала быть той самой розой, которая вот так вот с Ди Каприо обнимается и летит навстречу ветру в океане?
1: Да-да-да.
0: Все девчонки, мне кажется, об этом мечтали. Но, надеюсь, на этом твои познания в области кино не заканчиваются. Сейчас мы еще будем вспоминать настоящие кинолегенды. Надеюсь, что эти фильмы ты тоже знаешь. Хорошо? Какая история? У меня 7 кадров, 7 фраз. Я слышу, у тебя там помощник есть. 7 фраз, которые связаны с определенным фильмом. Тебе нужно попытаться все-таки отгадать, желательно с первой фразы, но как получится, как пойдет. Хорошо. Есть ли какие-то ассоциации с такой фразой? Вот в этом фильме есть портфель с веником внутри.
1: А, «Ирония судьбы» или «С легким паром»?
0: Да ладно! А чего так быстро, так легко? У меня были тут еще подсказки. Аэропорт в Ленинграде, одинаковый адрес, французские сапоги. И, конечно же, мне казалось, самая явная подсказка про заливную рыбу. Помнишь, что там про заливную рыбу говорили?
1: Конечно, гадость. Фу,
0: класс. Но на самом деле у тебя все сложилось прекрасно. И, по сути, ты уже легенда нашей игры «7 кадров», потому что ты первый в истории этой игрушки, кто вот прям с первого слова взял и отгадал. Молодец, ура! Да и подарок тебе тоже такой, как мне кажется, абсолютно киношный, потому что с набором «Чай Такамори» так и хочется смотреть какой-нибудь классный фильм. Так что набор твой, выбирай вкус этого вечера и выбирай киношку. Ну, мне кажется, из того, что мы с тобой обсудили, уже есть что выбрать. Хорошего вечера! Пока-пока! Слушайте, какие у нас топовые слушатели, все знают и легко выигрывают.
2: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
3: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
4: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
3: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
2: Реклама.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Автодрайв».
1: Если бы работа умела петь, мне кажется, вот этот трек от Comrade в нашем эфире Be Mine смогу подойти работе как никогда в вечернее время, когда она намекает тебе, ну останься, ну побудь сверхурочно со мной. Но надеюсь, что у тебя хватает силы сопротивления. Ты же знаешь, дело время, а отдыхать нужно вовремя. Радио FM тебя вдохновляет на то, чтобы покинуть побыстрее рабочее место. 18.31 в Минске, чуть-чуть дождит. Надеюсь, что на дорогах столицы это никак не отразится. Держись крепче за руль и придерживайся топовой музыки Радиус FM. Здесь совсем скоро классный коллаб саунд-продюсеров из России Филатов и Кэрис. А также проект One Republic. И Weekend. Мне кажется, его треки идеально подходят под дождливую погоду, которая завтра и опять и снова случится с нами.
0: Радиус FM о погоде.
1: Ох, дожди по всей территории страны, а по северу так еще и сильные. Вот смотри, в Витебске плюс 15, сильный дождь. В Могилеве сильный дождь и плюс 16. В Гомеле уже дождь поумереннее, плюс 17. Далее, смотрим, Минск тоже осадки, плюс 12, плюс 14. Завтра в Гродно тоже дождь, плюс 12, плюс 14. В Бресте осадки, но при этом 16 градусов со знаком плюс.
0: Реклама.
2: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
4: Светофор. Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывай

0: 22-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Факт-чек.
1: 18.39, точное, драйвовое. Оказывается, в Токио есть зоопарк, который закрывается каждый год на 2 месяца, чтобы звери смогли отдохнуть от посетителей. И это особенно важно, потому что действительно порой звери устают от нашего с вами внимания. И в этом есть забота о животных, потому что в Токио очень серьезно относятся к благополучию обитателей зоопарков, чтобы звери не переутомлялись от людей. И даже вольеры обустроены так, чтобы у животного всегда была возможность уйти в закрытую от посетителей зона. Ну и, кроме того, доступ к самым популярным локациям, а в Токио, конечно же, это локация, где живут панды, закрывается обычно даже раньше официального закрытия самого парка. Ну и, кстати, у нас есть, безусловно, знаменитый, легендарнейший зоопарк на всю Беларусь. Это зоопарк в городе Гродно. Там потрясающие современные вольеры, потрясающая атмосфера. И даже провели необычную акцию там как-то на растязание местному льву отдали джинсы. А затем их выставили на аукцион, и вот, по сути, уже дизайнерскую вещь, переработанную львом местного гродненского зоопарка, выставили на аукцион, а деньги потратили на благотворительность. Вот такие дивные истории происходят и у нас в стране. Вдохновляйся этим и, конечно же, встречай классный вечер вместе с нами под топовую музыку Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Вечерний расклад.
1: 18.46, давайте-ка узнаем, в духе ли сегодня Сатурн вечером и на кого Меркурий свалит все свои косяки, ну или наши косяки. Итак, что же звезды пророчат каждому знаку зодиака на этот вечер? Давайте-ка вот в подробностях. Овен, вроде как морально ты уже закончил эту рабочую неделю, но придется еще физически потерпеть как минимум один день, зато вечером в пятницу можно уже планировать какой-нибудь интересный праздник без повода. Мне кажется, пятница сама по себе уже праздник. И это прекрасно. Ну, далее, телец, сегодня тебе точно захочется сладенького, но не превращай поход за десертом в покупку продуктов на случай внезапной зимовки. Близнецы, этот вечер располагает к душевным разговорам, вот только не начинай обсуждать рабочие вопросы, это сразу все испортит. Угу. А далее раки. Хороший момент заняться домашними делами, которые, возможно, раздражали, напоминали о себе всю неделю. Поверь, ты сегодня их очень быстро закончишь, буквально за один вечер. Далее, лев, спорт сегодня поможет сбросить накопившуюся за неделю усталость, только вот не ставь личные рекорды, потому что силы тебе для пятницы понадобятся. Дева, ты можешь внезапно решить, что дома все стоит не на своих местах. Это тебя бесит. Убери хотя бы одну зону и остановись на этом. Достаточно. Весы. Да, сегодня, возможно, тебе захочется согласиться на спонтанную встречу. Соглашайся, если прям вот хочется. Но оставь себе право уйти домой пораньше. Скорпион. Вот сегодня не лучший день выяснять отношения из-за бытовых мелочей. Если тебя вокруг бесит твои домашние, просто проведи вечер, ну, например, в кафешке. Как вариант. Стрелец. Вечером начиная планировать пятницу и выходные, главное не составить расписание плотнее, чем твой рабочий график. И не планировать на выходные работу, помни об этом. Козерог, сегодня разрешается ничего не улучшать, ничего не оптимизировать, ничего не контролировать. Просто спокойно проводи вечер, спокойно. Водолей, может потянуть на покупку какой-нибудь странной вещи. Если вот на самом деле она не нужна, то дай себе хотя бы минут 20 на размышления, не совершая оплату так быстро. А еще рыбы после работы захочется переключиться. Выбери что-нибудь поспокойнее, такое привычное. И самое главное, положи телефон подальше, не трогай. Не зависай в соцсетях, это не лучший способ проводить красивый вечер сентября. Напомним, в столице сейчас плюс 15 градусов. Дождик пока прекратился, но ближе к 8 вечера синоптики обещают тоже небольшой освежающий дождь. Вероятность его 20%. Мы с тобой далее топаем не только под дождевые капли, а под топ. Вы музыку Радиус ФМ. Мы тебя согреваем.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка Бай» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
3: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
4: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
5: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Реклама.
6: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус ФМ.
6: Радиус ФМ.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.ru.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: А ближайшие 30 минут эфира предлагаю провести в режиме максимального энергосбережения. Вот вдруг ты на работе сейчас, и тебя прям начальник спросит, а почему это ты ничего не делаешь? А ты скажи, что у тебя по плану важнейший сеанс аудиотерапии в эфире Радиус FM блок из 10 топовых треков без перерывов на рекламу, на разговоры и, конечно же, на работу. Так что усаживайся поудобнее и принимай совсем скоро драконы, они же Imagine Dragons. Как комета пролетит в нашем эфире. Джонни! Быстро, но оставит самое приятное послевкусие. И The Bowser, а это уже мой проект-любимчик из Нидерландов, Magnetic. Если вдруг случится очередной дождь, то вот под эту музыку, мне кажется, любой дождь осенний будет таким приятным, даже немного веселым. Надеюсь, очень легкие новости принесла в студию Радиус FM Наталья Ленская. Давайте ее поприветствуем. 19:00 в Беларуси. Наташа, заходи, привет.
2: Привет, Оля. Далее расскажу, какая страна отменит визы для белорусов и как кофе влияет на сон.
0: В Радиусе новостей.
2: Президент Беларуси подписал указ о помиловании 15 осужденных, включая 13 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. Большинство помилованных – женщины, 10 человек. Все они подали ходатайство о помиловании, признали вину, раскаялись в содеянном, а также обещали вести правопослушный образ жизни. Рост инвестиций – ключевое условие для успешного развития белорусских регионов. Об этом заявил министр экономики во время рабочей поездки в Малорийский район. Юрий Чеботарь ознакомился с работой местной промышленности, где активно внедряют новые технологии и развивают импортозамещение. Министр подчеркнул, что государство продолжит поддерживать перспективные региональные проекты, развитие инфраструктуры и строительство жилья. Беларусь и Мальдивы подписали межправительственные соглашения о взаимной отмене виз. Документ утвердили главы МИД двух стран на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Мальдивы – это популярное направление для отдыха у белорусов. В 2023 году их посетили 5900 граждан нашей страны. К слову, Белавия рассматривает возможность запуска прямого авиасообщения между Минском и Мальдивами. Внимание автомобилистов в столице. В Минске временно изменит схему движения по Старовилинскому тракту из-за строительства разворотного кольца для трамваев. Ограничения будут действовать сегодня с 21 часа до 6 утра понедельника. В этот период полностью закроют движение на участке от улицы Веры Слуцкой до Нововилинской, а также запретят левые повороты между Старовилинским трактом и Нововилинской улицей. ГАИ просит водителей планировать маршрут заранее. Кофе может ухудшать качество сна, даже если человек без труда засыпает и проводит в постели положенные 8 часов. К такому выводу пришли ученые Вроцлавского медуниверситета. Исследование показало, кофеин сокращает фазу глубокого сна, которая необходима для восстановления организма, укрепления иммунитета и памяти. Поскольку кофеин выводится медленно, специалисты рекомендуют отказаться от употребления напитка во второй половине дня. И последнее, Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это все новости о погоде далее. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно, с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью по северу сильные дожди. Ветер юго-западный, южный, умеренный, местами порывистый. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 14-16 тепла. В Гомеле ночью 6-8, днем 15-17 градусов. В Минске ночью 7-9, выше 0, днем плюс 12-14. В Витебске ночью 7-9, днем 13-15 с плюсом. В Гродно ночью 8-10 градусов тепла, днем 12-14. И в Бресте ночью плюс 8-10, днем 14-16 тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 19.33, вот без лишних разговоров, если тебе хочется поддержать любимый трек, любимых исполнителей, просто заходи и делай это на сайте radiusfm.by, оставляй лайки за любимые треки, продвигай их, ну а в пятницу в 17.00 слушай топ-чарты и подведение итогов недели, самая топовая музыка планеты раскачивает вечер пятницы, это уже завтра. Ну а какой же будет завтра погода? Есть свои подробности у Белгидромета.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Белгидромет настаивает. На этой неделе самый модный аксессуар – это зонтик, и завтра он снова тебе пригодится. В Бресте плюс 16 осадки, в Гродно плюс 14 тоже дождь, плюс 12, плюс 14 в Минске тоже осадки. По северу страны осадки будут сильными, в Витебске до плюс 15, и при этом в Могилеве до плюс 16, в Гомеле тоже дождь и плюс 17 максимум.
0: На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
2: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
2: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

0: Свежий трек на радио ZFM — это Хугель, I'm moving to the sun. Да, наверняка в твоем сердце после этой дождливой недели, которая, ну, скоро заканчивается, есть большое желание устремиться к солнцу, устремиться к хорошей погоде. Мне кажется, где-то там небесная канцелярия услышала и обещают, по слухам, на следующей неделе до плюс 28. Так что летняя погода возвращается. Надеюсь, правда, эти слухи вот сбудутся в тот момент, когда уже сама информация по себе подзаряжает, правда, на улыбку и хорошее настроение. А еще подзарядимся. Топовая музыка Радио ZFM. Здесь совсем скоро Giant Die For Me. Не пропусти Чарли Пут и его Attention.
1: Автодрайв на Радио ZFM.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: Многие задумываются о том, как именно обеспечивается безопасность детей в учебных заведениях. Сегодня у нас в гостях капитан милиции Андрей Добринец, который ответит на все вопросы, волнующие родителей.
1: Слушай шоу с толком с понедельника по четверг в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: скоро и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии Радиус FM Наталья Ленская. В Беларуси подвели итоги летней оздоровительной кампании. В этом году в лагерях отдохнули около 404 тысяч детей. Как сообщил замдиректора Республиканского центра по оздоровлению Александр Цай, особое внимание уделили лагерям труда и отдыха, где побывали 16 тысяч школьников. В Минске за 15-дневную смену подростки зарабатывали до 1000 рублей. В целом же летняя кампания прошла успешно и без чрезвычайных происшествий. Передвигаться по столице на велосипедах и электросамокатах станет удобнее. До конца года в Минске обустроят еще 10 километров новых велодорожек. Специальную разметку и знаки нанесут там, где позволяет ширина тротуаров. Главная цель – соединить существующие участки в единую сеть и сделать безопасными самые популярные маршруты. Сейчас общая протяженность велодорожек в городе составляет около 350 километров. За прошлый год иностранцы совершили в Беларусь почти 7,5 миллионов поездок, это данные Белстата. По организованным путевкам в республику приехали почти 600 тысяч человек. Абсолютным лидером стала Россия, оттуда прибыло более 570 тысяч гостей. В топ также вошли Латвия, Турция, Китай и Эстония. В среднем иностранные туристы останавливались в Беларуси на 4 дня. Аномальная летняя жара обошлась европейской экономике почти в 113 миллиардов евро. К такому выводу пришли аналитики страховой компании «Альянс». Главная причина больших убытков – падение производительности труда. В сильный зной люди работают медленнее, быстрее устают и чаще берут отгулы или больничные. Больше всего от жары пострадали экономики Италии, Германии и Франции. Для защиты от стресса качество прогулки важнее ее длительности. К такому выводу пришли американские ученые. По их данным, всего 15 минут на свежем воздухе отлично снижают тревогу. Главное – полностью отвлечься от забот и внимательно наблюдать за природой вокруг. И последнее, у юных талантов появился шанс заявить о себе на всю страну. «Фактор Бай Дети» ведет отбор участников второго сезона. Ждут ребят от 7 до 14 лет, которые любят петь и готовы выйти на сцену. Подробности и онлайн-заявка на сайте Белтелерадиокомпании. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно, с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью по северу сильные дожди. Ветер юго-западный, южный, умеренный, местами порывистый. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 14-16 тепла. В Гомеле ночью 6-8, днем 15-17 градусов. В Минске ночью 7-9, выше 0, днем плюс 12-14. В Витебске ночью 7-9, днем 13-15 с плюсом. В Гродно ночью 8-10 градусов тепла, днем 12-14. И в Бресте ночью плюс 8-10, днем 14-16 тепла. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно, с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью по северу сильные дожди. Ветер юго-западный, южный, умеренный, местами порывистый. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 14-16 тепла. В Гомеле ночью 6-8, днем 15-17 градусов. В Минске ночью 7-9, выше 0, днем плюс 12-14. В Витебске ночью 7-9, днем 13-15 с плюсом. В Гродно ночью 8-10 градусов тепла, днем 12-14. И в Бресте ночью плюс 8-10, днем 14-16 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: Многие задумываются о том, как именно обеспечивается безопасность детей в учебных заведениях. Сегодня у нас в гостях капитан милиции Андрей Добринец, который ответит на все вопросы, волнующие родителей.
0: Слушай шоу с толком с понедельника по четверг в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
0: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Еленская. Беларусь и Пакистан намерены расширять экономическое сотрудничество. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Сената Пакистана Саидом Юсуфом Раза-Гилани во Дворце независимости. Президент призвал наладить финансовые операции между странами, чтобы активизировать взаимную торговлю. Беларусь готова наращивать поставки сельхозтехники, молочной продукции и детского питания. В Пакистане уже действует сборочное производство белорусских тракторов. Подразделения МВД отработали сценарии массовых беспорядков, захвата заложников и ликвидации диверсионной группы на стратегическом объекте. Комплексные учения прошли в Гомельской области, в том числе на территории Мозырского НПЗ. Министр внутренних дел проверил действия спецподразделений в условиях активного противодействия. По итогам учений Иван Кубраков призвал командиров быть готовыми принимать четкие решения в сложной обстановке и не допустить повторения событий 2020 года. Неизвестные через мессенджеры пытаются вербовать белорусов для совершения терактов на объектах инфраструктуры. Об этом рассказал представитель Следственного комитета Александр Рудько.
2: Так называемые кураторы подыскивают исполнителей в чатах, мессенджеров и социальных сетях различной направленности. Изначально они вступают в диалог, формируют доверительные отношения, находят слабые места, через которые можно оказать психологическое воздействие на человека, а после предлагают реализацию преступного умысла. Если вы или ваши близкие, друзья, знакомые столкнулись с подобной ситуацией, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.
1: От работы с молодежью во многом зависит будущее Беларуси. Об этом заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на заседании по вопросам реализации государственной молодежной политики. Среди главных направлений он назвал профориентацию, профилактику правонарушений, информационную безопасность, занятость и патриотическое воспитание. Отдельно Кухарев подчеркнул важность создания комфортных условий для молодых специалистов, чтобы они оставались на своих первых рабочих местах. И о курсах валют на Банка Беларуси. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 58 копеек, 10 китайских юаней 4,53. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью по северу осадки сильные. Ветер юго-западный, южный, умеренный, местами порывистый. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 14-16 тепла. В Гомеле ночью 6-8, днем 15-17 градусов. В Минске ночью плюс 7-9, днем 12-14 выше 0. В Витебске ночью 7-9 тепла, днем 13-15. В Гродно ночью плюс 8-10, днем 12-14 градусов. И в Бресте ночью 8-10, днем 14-16 выше 0. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Шоу с толком».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. The

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама.
7: Шоу с толком на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Мало кто из родителей задумывается о том, как именно обеспечивается безопасность их детей в учебных заведениях. Более того, в новом учебном году правила охраны изменились. В частности, ей предоставили дополнительные полномочия. Всем привет, меня зовут Альбина Козлова. Сегодня у меня в гостях временно исполняющий обязанности по должности начальника отделения милицейской, военизированной и сторожевой охраны Ленинского города Минска, отдела департамента охраны МВД, капитан милиции Андрей Добринец, который ответит на все вопросы, волнующие родителей. Андрей Александрович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Начнем с самого главного. Кто сегодня отвечает за безопасность в учреждениях образования нашей страны?
10: На текущий момент за безопасность отвечает департамент охраны. В городе Минске во всех учреждениях общесреднего образования на текущий момент несет службу наши работники сторожевой охраны, которые выполняют функции как охрану объекта физическую, так и контроль входа-выхода, осуществление контрольно-пропускного режима, так сказать. Не стоит забывать, что контрольно-пропускной режим устанавливается директором, то есть директор тоже ответственный за безопасность. Директор ставит нам условия, на каких мы будем пропускать посетителей, учеников и всех оставшихся. Также и внутренние правила распорядка дня. Соответственно, также на учителей все ложится. Поэтому самое главное, это все в совокупности у нас происходит. Департамент охраны и учреждение образования.
9: Что конкретно изменилось в правилах охраны учреждения образования с 1 сентября 2026 года?
10: Главным изменением это то, что вступило в силу постановление номер 307 от 19 июня 2026 года, которое внесло изменения в порядок досмотра несовершеннолетних. Сейчас наши работники и сотрудники милиции наделены правом производить досмотр несовершеннолетних в присутствии не только законного представителя учащегося, но и педагогического работника. Соответственно, раньше была загвоздка то, что нет родителя, мы не имеем права досматривать. Сейчас мы в присутствии педагога можем произвести личный досмотр вещей.
9: Педагог может быть любой или именно классный руководитель, например, ребенку?
10: Нет, педагог в основном учреждение образования определяет дежурного администратора. Это будет заместитель по воспитательной работе, по учебной части. Либо же это классный состав, который работает вместе с учениками.
9: Школа в целом решает самостоятельно, так кто точно. У них ответственен за это. Самое обсуждаемое нововведение – это действительно возможность выборочно досматривать вещи несовершеннолетних. В каких именно случаях охранник имеет право попросить школьника открыть свой рюкзак там, или сумочку и показать содержимое?
10: Ну, как я и ранее говорил, то, что производим досмотр непосредственно с педагогическим работником. Соответственно, нам нужно, чтобы были основания для произведения этого досмотра. Если нет оснований, педагогический работник нам не указывает на этого ребенка, то, что вот посмотрите, он хулиганит, надо посмотреть его ручную кладь, может быть, что-то принес. Либо же не стоит забывать поведение. Поведение – это самое главное, потому что когда человек идет и видит сотрудника, который стоит уже с металлодетектором, готовый произвести досмотр, он начинает паниковать. Соответственно, это первое, то, что выдает, и тоже наш работник может поинтересоваться, нужно ли досмотреть данного ученика, потому что вызывает подозрение. Лично они сами, без педагогического работника, не имеют права досматривать учащихся.
9: Правильно ли я понимаю, что речь идет именно о досмотре личных вещей, опять же, там, рюкзак, сумка, пакетик, а не о том, что охранник может самостоятельно как бы обыскивать самого ребенка?
10: Естественно, мы не имеем права обыскивать самого ребенка, у нас только досмотр ручной клади сумки. Мы его просим добровольно открыть его, чтобы он показал, что у него внутри. Чтобы удостовериться, чтобы нет там запрещенных предметов по проносу.
9: Решение принимает именно сотрудник учреждения образования. Правильно ли я понимаю, уже как бы зная своих детей,
10: да,
9: понимает, кто может там какую-нибудь улитку притащить условно?
10: Естественно, все по решению руководства учреждения образования.
9: Почему вообще возникла необходимость дать такие полномочия, какие риски для учреждения образования призвано снизить эта мера?
10: Знаете, это все связано, наверное, больше с нашей практикой страны-соседки Российской Федерации. В прошлом году, в этом году, там было совершено большое количество фактов нападения самими учащимися на учеников, учителей. И с целью обезопасить это было введено, чтобы ребенок не мог причинить вреда себе и окружающим. Учителям, ученикам, даже тем же работникам, которые работают просто в школе.
9: То есть мы просто посмотрели на общую мировую практику, особенно вот в США, это, мне кажется, очень большая их проблема, и мы решили действовать вот сразу.
10: Да.
9: То есть, да, не допускать проносы на территории школы. Вот раньше, насколько я помню, мы это уже обсуждали, для досмотра несовершеннолетнего требовалось присутствие законного представителя. Сейчас просто педагог. Это было сделано с целью упрощения вот этого механизма, да? То есть родитель, он на работе, его с работы не отзовешь.
10: Эта практика почему была введена? Потому что сейчас родители, да, действительно, все взрослые, детей, ребенок пошел в школу, все, родитель поехал на работу. Вызвать родителя, чтобы он приехал, это пройдет час-два в лучшем случае. Педагогический состав, он всегда, согласно контрольно-пропускного и внутриобъектового режима, который установлен в учреждении образования, он несет ответственность за ребенка. Поэтому при нем производится досмотр.
9: Что именно запрещено приносить в школу, там, колледж, вуз, и есть ли единый перечень таких предметов, с которым можно ознакомиться, и вот эти вещи уже оставлять дома, не тащить их?
10: Естественно, на каждом учреждении образования вывешен перечень запрещенных к проносу предметов. Это как колюще-режущее, огнестрельное оружие, наркотики, алкоголь, азартные игры, средства курения, жидкости для курения. В принципе, перечень очень большой.
9: То есть с ним можно ознакомиться где? На сайте школы? Где-то, например, в каких-то сайтах МВД?
10: Нет, перечень доступен вообще...
9: Всем?
10: Всем.
9: Да, то есть это легко гуглится,
10: да,
9: что это какие-то сложности вызывает. Хорошо, а что если... Ну, так уже случилось, что ребенок случайно принес что-то запрещенное. Случайно, там, не знаю, родитель перепутал свою сумку и положил вейп ребенку. Ну, мало ли, что может случиться в утренней суматохе. Что делать в таких случаях?
10: Смотрите, когда происходит процедура досмотра, там смотрится то, что можно ли заносить или нельзя. Если там они находят запрещенный предмет проноса, мы эти предметы изымаем и передаем педагогическому составу. Педагогический состав, соответственно, кто там стоит, дежурный администратор, передает уже непосредственно директору. И директор принимает решение вызывать родителей в школу или передавать это родителям, или же, если там что-то такое, что можно утилизировать, он это утилизирует.
9: То есть правильно ли я понимаю, что если, например, ребенок пронес карты, чтобы на перемене резаться в дурака, то вы это изымите, дадите директору, и директор уже потом, учительская, будет сам решать, что с этим делать. Если, например, там что-то супер запрещенное, то есть это оружие, не знаю, наркотики и так далее, то теперь уже к делу подключаются не только сотрудники школы, но и ваши коллеги.
10: Естественно, наши работники наделены правом досмотра, но не наделены правом задерживать и составлять процессуальные документы. Соответственно, нажимается тревожная кнопка, выбывает к ним наряд группы задержания, и уже он процессуально оформляет все соответствующие документы.
9: То есть охрана уже сама предпринимает какие-либо действия, приезжает и... Хорошо. Давайте двигаться дальше от школы, поговорим о детских садах. Как вообще обеспечивается безопасность там, где по факту дети не знают даже, где у них где лево, где право, кто он, в какой он группе и так далее. И, естественно, не может отвечать за свои действия и 100% в сумке там несет и улитку, и камень и так далее. Как здесь?
10: Смотрите,
9: это
10: в детских садах немного проще, нежели чем в учреждениях общесреднего образования. Потому что, да, действительно, дети несовершеннолетние, маленькие. И всю ответственность несет полностью родитель, который привел ребенка в школу. Потому что нет таких оградительных мероприятий, как на учреждениях образования. Турникетов, пропусков. Родитель доводит ребенка до группы. Соответственно, если он уже привел с запрещенным предметом проносу, он уже полностью несет ответственность за то, что он нарушил внутренние правила.
9: Да, то есть детей как бы уже маленьких мы так не досматриваем.
10: Никак.
9: То есть правильно ли я понимаю, что отличаются требования к безопасности в детском саду, там, школе, колледже и университете?
10: Конечно, отличаются, потому что все опирается на их возраст. В детском садике это дети маленькие, в учреждении общесреднего образования это еще пока несовершеннолетние, а вот колледж и вузы это уже, соответственно, те люди, которые близки к совершеннолетию, либо уже совершеннолетние. В этих учреждениях образования также устанавливается контрольно-пропускной режим, где прописывается уже по решению самого учреждения образования, если досмотр, ну, он в любом случае будет, досмотр вещей и ручной клади, какой он будет. И уже непосредственно учащийся колледжа и вуза несет ответственность сам, потому что он уже совершеннолетний.
9: А насколько сильно изменилась сама система охраны школы за последние годы? Что еще мы используем помимо охранников, которые находятся на своих постах? Не знаю, поставили камеры, тревожные кнопки, турникеты. Вот расскажите об этом подробнее.
10: На текущий момент охрана учреждений образования обращено сильное внимание. Поэтому все школы города Минска оборудованы системой магнитно-контактной с передачей сигнала тревоги на пост. Оборудованы, как вы правильно сказали, системой видеонаблюдения с выводом на этот пост. В случае того, что если срабатывает запасной выход номер 8, наш работник может посмотреть, что там происходит. Да, потому что могут пройти дети, могут проникнуть преступники, все что угодно. Оборудованные системы контроля управления доступом, электромеханическими турникетами, с индивидуальными карточками. Ребенок пришел, он приложил карточку, прошел, пошел на уроки. Закончились уроки, приложил, ушел. Также у наших работников сторожевой охраны и присутствуют на постах металлодетекторы. Ну, для их осуществления контрольно-пропускного режима, потому что приносят родители макулатуру, приносят разные вещи, которые сдают. Соответственно, ну, надо убедиться, что там нет ничего запрещенного к проносу.
9: Сейчас, кстати, много говорят о том, что недостаточно просто поставить человека на входе. Важна вся территория вокруг школы. Как там осуществляется контроль и безопасность?
10: Это обеспечивается системой видеонаблюдения с выводом на пост нашему работнику. Там вся прилегающая территория, которая отслеживается. В случае, если возникают подозрительные лица в масках, в балаклавах, наш работник в кратчайшие сроки нажимает кнопку тревожной сигнализации и выбывает наряд группы задержания к нему на помощь.
9: Что именно проверяют сотрудники департамента охраны, когда оценивают безопасность учреждения?
10: Когда мы оцениваем безопасность учреждений, у нас есть минимальные требования к технической укрепленности учреждения образования. Это вот, чтобы были все запасные выходы оборудованы, система магнитоконтактной с передачей сигнала тревоги на пост, система видеонаблюдения, контролирующая все запасные выходы и прилегающую территорию, электромеханическими турникетами, чтобы были оборудованы, и чтобы все запасные выходы были оборудованы системой контроля управления доступа в случае пожара, чтобы разблокировались, и дети спокойно могли эвакуироваться на улицу.
9: Да. Вы только что сказали про родителей, которые могут принести там макулатуру, забытую сменку, что-нибудь еще. Кто вообще имеет право войти в школу? Только родитель? Или какой-то курьер может привезти, опять же, забытую сменку? Знакомый хочет попасть там к учителю. Какие правила работают? Кого мы пускаем, кого нет?
10: Смотрите, правила в основном простые, они во всех учреждениях образования будут идентичны, потому что, чтобы попасть в учреждение образования, сейчас это все усложнилось, и каждый должен пройти регистрацию. Раньше это можно было просто зайти, сейчас тебе нужно зарегистрироваться, позвонить непосредственно тому, кому ты

0: Да. Какие еще тогда элементы системы должны работать, чтобы безопасность действительно была комплексной? Это вот эти турникеты, металлические какие-то магнитные замки. Все это в комплексе дает нам возможность отправлять ребенка в школу и быть уверенным в том, что с ребенком там ничего не произойдет.
1: Только все в совокупности, оно даст нам безопасную среду для обучения наших детей.
0: И последний вопрос. Что бы вы посоветовали родителям, которые объясняют ребенку новые правила? Вот что нужно сказать, чтобы ребенок понял, зачем существует охрана, как вести себя при проверке, и что делать, если ему кажется, что вот что-то не так, что я уно принес, а это не карт.
1: Знаете, я сам как родитель смотрю на это все в призме и обучаю и говорю своей дочке так, чтобы она вот идет по аэропорту, она же сдает вещи, их проверяют. И чтобы так же происходило у нас в учреждениях образования, чтобы дети знали то, что их проверяют и что им не причинят вреда, им, окружающим, ну, это нужно знать, как мне кажется.
0: А действительно, то есть нужно делать акцент в первую очередь родителям на том, что это не пытаются нарушить какие-то личные границы ребенка, а наоборот, вашего ребенка, его личные границы, как его здоровье, наоборот, просто наша страна хочет защитить.
1: Обезопасить.
0: Ну что ж, да, на сегодня это все. В гостях у меня был временно исполняющий обязанности по должности начальника отделения милицейской военизированной сторожевой охраны Ленинского города Минска отдела департамента охраны МВД капитан милиции Андрей Добрынец. Спасибо, что пришли к нам в гости.
1: Спасибо.
0: Ну а чтобы послушать это интервью более внимательно, ищи запись эфира на нашем сайте radiusfm.by. Меня зовут Альбина Козлова, ты слушаешь Radius FM. Хорошего вечера.
2: Шоу «С толком» на Radius FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Radius FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно, с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью по северу сильные дожди. Ветер юго-западный, южный, умеренный, местами порывистый. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 14-16 тепла. В Гомеле ночью 6-8, днем 15-17 градусов. В Минске ночью 7-9, выше 0, днем плюс 12-14. В Витебске ночью 7-9, днем 13-15 с плюсом. В Гродно ночью 8-10 градусов тепла, днем 12-14. И в Бресте ночью плюс 8-10, днем 14-16 тепла. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Реклама.
4: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
5: Я с вами.
4: Ювентус?
6: Это наш сезон.
4: Илья, Леша, Егор?
7: Мы готовы.
4: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
8: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
9: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017 389 6170.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Оля. Утром она включала подкаст, пока собиралась на работу. В машине слушала музыку. В офисе постоянно кто-то разговаривал. А вечером, оставшись одна дома, сразу включала телевизор. Однажды интернет отключился, телефон разрядился, и Оля впервые за долгое время осталась в полной тишине. И вдруг почувствовала себя неуютно.
3: И что такого страшного в тишине?
2: Для некоторых людей тишина – это не отсутствие звука, это отсутствие отвлечения. Пока вокруг что-то происходит, мы можем не замечать собственных мыслей, тревог и переживаний. А когда все вокруг стихает, это словно становится громче.
3: То есть мы иногда включаем музыку не потому, что хотим ее слушать, а чтобы не слышать себя?
2: Иногда именно так, но есть и другая причина. Мы привыкли к постоянной стимуляции. Сообщения, видео, новости, музыка, разговоры. Мозг получает все новые сигналы и постепенно привыкает к этому ритму. Поэтому отсутствие стимулов сначала может восприниматься не как отдых, а как скука или даже тревога.
3: И что, нужно заставлять себя сидеть в тишине?
2: Нет, тишина не должна становиться еще одной обязанностью, но иногда полезно постепенно возвращать ее в жизнь. Например, выпить утром кофе без телефона, пройти часть дороги без наушников, посидеть несколько минут перед сном без телевизора и просто заметить, что происходит внутри.
3: А если в тишине становится действительно тревожно?
2: Тогда не нужно себя ломать. Можно начать с очень коротких промежутков и посмотреть, что именно вызывает дискомфорт. Иногда тишина показывает нам не пустоту, а то, на что давно не хватало внимания.
3: Получается, тишина может быть не врагом, а способом услышать себя.
2: Да, мы так привыкли заполнять каждую свободную минуту, что иногда забываем. Человеку нужен не только поток информации, но и пространство, в котором ничего не происходит.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Лови топовый момент этого утра.
4: Социологи провели опрос о радиослушателей. 98% опрошенных мужчин на вопрос, что они сейчас слушают, ответили жену.
5: Отлично.
0: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Средняя зарплата в Беларуси за август выросла до 3135 рублей. Больше всего традиционно зарабатывают в Минске, больше 4000 рублей. А самой высокооплачиваемой считается сфера IT и связи. Самые низкие показатели среди регионов зафиксированы в Витебской и Могилевской областях. Белстат назвал самые популярные страны для отдыха белорусов. В топ-5 направлений вошли Россия, Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Грузия. Всего за прошлый год организованными турами за границу съездили свыше 736 тысяч человек, а средняя продолжительность отдыха составила 8 дней. В целом же география поездок белорусских туристов охватила более 120 стран мира. В Минске и Минской области госавтоинспекция усилила контроль на дорогах. Инспекторы проводят профилактические рейды, направленные на снижение аварийности. В центре внимания сотрудников ГАИ соблюдение скоростного режима, особенно водителями такси, каршеринга и мототранспорта, а также безопасность пешеходов в темное время суток. Искусственный интеллект компании OpenAI взломал сайт Государственной службы медицинского страхования Австралии. По данным властей, получив задание собрать медицинскую статистику, ИИ-агент не смог получить доступ к порталу стандартным способом и самостоятельно обошел систему защиты. Персональные данные, медицинские карты пациентов не пострадали, но ведется расследование. Берлин отозвал заявку на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр. Об этом сообщил бургомистр столицы Кай Вегнер. По его словам, решение связано с изменением политической обстановки в городе после выборов, из-за чего спортивные федерации отказались от поддержки берлинского проекта. За право представить Германию в борьбе за проведение игр 2036, 40 или 44 годов теперь соревнуются Мюнхен и регион Кёльн-Рейн-Рур. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно, с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью по северу сильные дожди. Ветер юго-западный, южный, умеренный, местами порывистый. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 14-16 тепла. В Гомеле ночью 6-8, днем 15-17 градусов. В Минске ночью 7-9, выше 0, днем плюс 12-14. В Витебске ночью 7-9, днем 13-15 с плюсом. В Гродно ночью 8-10 градусов тепла, днем 12-14. И в Бресте ночью плюс 8-10, днем 14-16 тепла. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
1: Я с вами.
0: Ювентус?
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор?
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
4: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
5: Реклама.

0: рекламы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6 разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017 389 61 70.

0: Реклама. 96-й год. Конвейеры заводов-гигантов останавливаются. Стоит вопрос об их распродаже. Делегаты первого Всебелорусского народного собрания решают сохранить и модернизировать производство. Сегодня белорусские БелАЗы, МАЗы и МТЗ гремят по всему миру, а на наших дорогах сотни тысяч легковых авто собственной сборки.
1: Двигатель нашей экономики. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Союз FM. Волна топовой музыки. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего масштабного топ-чарта в прошлый раз замыкали Тейм Импала и Дженни с треком «Дракула». На второй позиции располагались Шакира и Бёрна Бой «Дай Дай». Золотую медаль нашего рейтинга в прошлый раз забрали Хьюгел, Имайл Энджел и Ультранейт. I'm moving to the sun. Кто эти красавчики, которые окажутся на музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячий трек. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: автомобиле понятно, полезно и без гаражных разговоров. «Рули легко» с Олесей Матусевич на Радиус ФМ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ты, наверное, часто замечал, что ездить по дорогам, которые залиты дождем, непросто. Даже иногда опасно. Особенно, когда потеет стекло с внутренней стороны. И ладно, если б с наружной. Там хотя бы дворники работают. А вот изнутри вытирать приходится самостоятельно. Постоянно отвлекаясь, что делать категорически нельзя. Сегодня я хочу поделиться полезными лайфхаками, которые точно помогут тебе с этой проблемой.
0: «Рули легко».
2: А теперь о том, как вернуть видимость максимально быстро. Главная ошибка новичков, да даже скажу по секрету некоторых опытных водителей, это судорожно протирать стекло рукавом или тряпкой. Так ты только размажешь грязь и жир, сделав еще хуже. Кстати, можешь даже забыть про выкрученную на максимум печку. Ведь твой главный спаситель – это кнопка кондиционера.
3: Вот это поворот!
2: И не важно, какая температура за окном. Ведь его главная задача – это не охладить, а моментально осушить воздух. Включи обдув лобового стекла на максимум, запусти кондиционер и обязательно убедись, что выключена рециркуляция, чтобы машина забирала свежий воздух с улицы. Для верности можно слегка приоткрыть боковое окно, но не перестарайся. С такой-то погодой очень легко простудиться. Ну а чтобы не попадать в такие переделки, заведи простую привычку. В сырую погоду открывай двери на полминуты перед поездкой. И не забывай вовремя менять салонный фильтр. Хорошей дороги и кристально чистых стекол. Не забывай включать поворотники и смотреть по сторонам. С тобой была Олеся Матусевич.
0: Пристегни ремень и рули легко на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно, с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью по северу сильные дожди. Ветер юго-западный, южный, умеренный, местами порывистый. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем 14-16 тепла. В Гомеле ночью 6-8, днем 15-17 градусов. В Минске ночью 7-9, выше 0, днем плюс 12-14. В Витебске ночью 7-9, днем 13-15 с плюсом. В Гродно ночью 8-10 градусов тепла, днем 12-14. И в Бресте ночью плюс 8-10, днем 14-16 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бетера. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.
3: Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

Реклама. Радиус FM.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт bet.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама.

0: Белоруссии полночь. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Ветер юго-западный, южный, умеренный, местами порывистый. Днем в Минске и Гродно плюс 12-14, в Витебске плюс 13-15, в Могилеве и Бресте 14-16 тепла, в Гомеле плюс 15-17. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Deep in the-

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM сегодня.

0: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай Топ-чарт сегодня в 17 часов. Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка.

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Ветер юго-западный, южный, умеренный, местами порывистый. Днем в Минске и Гродно плюс 12-14, в Витебске плюс 13-15, в Могилеве и Бресте 14-16 тепла, в Гомеле плюс 15-17. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: финал недели. Время оставить дела и сделать громче. Оля Вянская задает правильный ритм твоим выходным.
1: Почему?
0: Почему? Потому что пятница.
1: Пятница.
0: Слушай сегодня на Радиус FM с 3 до 5.

Союз FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Ветер юго-западный, южный, умеренный, местами порывистый. Днем в Минске и Гродно плюс 12-14, в Витебске плюс 13-15, в Могилеве и Бресте 14-16 тепла, в Гомеле плюс 15-17. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

ее взгляде космос. В ее словах поддержка. В ее шагах уверенность. Женщины делают нашу жизнь ярче, добрее и теплее. Год белорусской женщины на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Ветер юго-западный, южный, умеренный, местами порывистый. Днем в Минске и Гродно плюс 12-14, в Витебске плюс 13-15, в Могилеве и Бресте 14-16 тепла, в Гомеле плюс 15-17. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.